0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 105.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
2: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: I don't know, sweet dream, but I'm a hell of a night.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия планирует провести международный форум по безопасности в будущем году, так как первый форум в мае показал свою эффективность. Об этом заявил секретарь Совбеза Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Китая Ван И. Шойгу поблагодарил Китай за участие и отметил уплотнение сотрудничества двух стран в рамках ООН, БРИКС, ШОС и Группы 20. Он подчеркнул, что высокую интенсивность политических контактов поддерживают регулярные встречи лидеров государств, последним подтверждением чего стал 25-й визит президента Путина в Китай. Россия и Индонезия начали переход к использованию национальных валют в двухсторонней торговле для снижения рисков глобального финансового давления. По словам министра промышленности Индонезии Агуса Гумиванга Картасасмиты, это придаст импульс развитию сотрудничества, которое должно быть сбалансированным и взаимовыгодным. Развитие таких механизмов и расчетов может стать частью более широких договоренностей между странами. Кроме того, Индонезия выступит страной-импортером международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге в текущем году. В Городищенском районе задержан подозреваемый в поджоге дома в поселке Самофаловка. В ночь на 16 июня полиция выехала на сообщение о конфликте родственников. Прибывшие сотрудники обнаружили задымление в доме и эвакуировали из здания пожилую женщину. В ходе опроса пострадавшая сообщила, что поджог совершил ее 36-летний внук, ранее судимый, который скрылся с места происшествия. Сотрудники уголовного розыска обнаружили подозреваемого, несколько дней скрывавшегося в полях и лесополосах. Мужчина задержан в рамках статьи 91 УПК РФ. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. 27 июня состоится железнодорожный тур из Волгограда в Саратов. Туристам расскажут о знаменитых саратовских купцах и их бытие в середине 19-го, начало 20-х веков. В программе обзорно-автобусная экскурсия «Саратов-купеческие» по исторической части города, посещение Парка Победы, на Соколовой горе, Саратовского музея, краеведение и пешая прогулка по проспекту Петра Столыпина. Отправление на комфортабельном электропоезде состоится в 6:20 со станции «Волгоград-1». Прибытие в Саратов в 12:39. Подробности и билеты в кассах и на сайте АО «Волгоград Транспригород». На проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда появится площадка для выгула собак. Она будет создана в рамках третьего этапа благоустройства проспекта. От остальной территории сквера ее отделяют специальной трехмерной изгородью из стальных прутьев и оборудуют малым архитектурными формами для тренировки четвероногих. Подрядчик уже начал монтировать ограду. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Начнем с важного, друзья. Этот эфир, конечно же, в эту среду. Конечно же, какое имя дать ребенку, которое подходит к фамилии Лаев? И самый залайканный ответ – It's my. It's my life, друзья. Всем хорошего настроения. Это наша жизнь. Всем доброго утра. С вами Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов. Это не только наша жизнь, но и наши правила, получается, да?
2: В какой-то степени my rules.
3: Да.
2: Так, что у нас получается? Что-то прикольное есть же?
3: Слушай, ну, я думала такая, ну, посмотрю, может быть, что-то интересное в нашем городе проходило там и так далее. Понятное дело, что у нас есть афиши, это мы отдельно, да, всегда рассматриваем. Есть наши любимые рубрики. Значит, пока искала, наткнулась на следующее. Факт, казалось бы, просто мимо проходящий, но мне кажется, мы с тобой можем пофантазировать, а с фантазией у нас все в порядке.
2: Есть такое.
3: Значит, Центральный парк культуры отдыха, мы помним, что там идет такая масштабная стройка, там что-то каждый раз обновляют, каждый выходные чуть ли не новые аттракционы и так далее. Так вот, буквально недавно в парк с профилактическим визитом прибыл специалист управления механизацией сельскохозяйственного производства государственного надзора за техническим состоянием машин и других видов техники. Инспектор ознакомился, с объектами, как раз-таки с аттракционами. Я такая думаю, ну вряд ли же он просто оценил работу аттракционов, ну, со стороны.
2: Ну да,
3: ну это же надо было, так сказать, немножко на себе попробовать.
2: Есть такое.
3: И я прям вижу, как этот...
2: Профилактический визит, правильно?
3: Да, дядечка, ну да. Наверняка, да, специалист.
2: В костюме. Дядечка,
3: он такой, у него, как у него галстук летит. Относительно против ветра, да, он такой...
2: Такой портфель с документами.
3: Да, и он такой, и он прям, открывая папку, значит, летает вот на этих мертвых петлях, такой, хорошо, это галочка, это да. Плюсик есть, едем дальше.
2: Так,
3: так, скорость
2: тошнота
3: можно...
2: на 9 из 10.
3: Иваныч, прибавь скорость, ну это не по ГОСТу, ну что, это должно будоражить, где мурашки, мурашки минус, Васильевич, работаем.
2: Вот, ну, короче, получается, что есть такие эксперты, которые для профилактики целей исследует непосредственно аттракцион.
3: Все на себе.
2: Да, а потом в конце еще попробовал мороженка.
3: И да, такой... и такой, так, как там утка поживает в этом озере? Несите катамаран, я поплыл.
2: Да, мы про уток, которые живут реально в озере, где да. Правильно в ЦПКО.
3: Да, но мы помним, что мы туда руками не лезем,
2: да.
3: Булки в них не кидаем.
2: Булки не кидаем. Ни свои, ни хлебные. Короче, прямо сейчас мы стартуем, конечно, прежде хочется рассказать о том, что в этом часе будет весело. Прогноз погоды расскажем, конкурс под названием «Проще простого» будет, также календарь перелистнем, ну и рубрика «Сенсация» в конце часа, естественно, никуда от нее не денемся. Прямо сейчас, как я и говорил, стартуем, теперь уже точно.
3: Самое родное в мире – это шоу 3-4.
2: Погнали, ребят.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Авангард спецодежда Волгоград. Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда Волгоград. Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина 232А. ТЦ «Малина», второй этаж.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних. Да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
10: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверен. Рекомендую. Баста.
14: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128 770 026 60 31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
15: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде. Гразе и Волжском.
16: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну что, друзья, давайте-ка разбираться, что у нас там по цифрам, которые ждали бы нас на градуснике, если он был и, соответственно, располагался за окном. У нас такового нет, зато есть синоптики, которые шепчут мне в левое ухо, что за окном плюс 22, царит ясная погода, осадков сегодня не ожидается, дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду, при этом днем распогодится аж до плюс 29, ночью столбик термометра опустится до отметки в плюс 17. Завтра, в четверг, мы ожидаем, знаете ли, какая будет, мы не хотелось бы, но тем не менее, будет пасмурно, будут дожди падать на нас с небес, зато дачникам польют очередную порцию урожая. Плюс 28 днем в четверг и плюс 16 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Ну давайте, ребятушки, заглянем в календарь. Сегодня у нас 24 июня, среда. Время часов у нас 7, значит, минут 28. Ну вот нормально, как мог, в общем, максимально вам по цифрам раскидал. Теперь, что касается букв, у нас есть сегодня
2: Буков,
1: день...
2: Буков? Это чья-то фамилия?
1: Буков.
2: К доске.
1: Да, это просто у меня с падежами нормально все. Международный день феи сегодня. Может быть, зубной, той самой, которая платила вам 200 рублей за зуб. Ну, или 300, ну, или 500, когда
2: ну, или инфляция... пихала конфету, потому что, чтобы вот следующий быстрее выпал тоже.
1: Тоже есть такое, да, вот
2: да?
1: Тебе и виски-скиз.
2: Шоколадка. Ты капнул, мечта всех стоматологов, конечно. Так, из феи у нас же есть еще сейчас все дети нулевых. Винкс, только вместе мы сильны, чудеса творить вольны, и чего-то там еще... Та-та-ра, Винкс. День сегодня разноцветных стекол.
1: Ага.
2: У тебя была штучка под названием калейдоскоп?
1: Было. Было такое, да. Я, если честно, не мог иногда, ну, понять, для чего это нужно, потому что, ну...
2: Ну, иногда значит... кто-то залипал.
1: Да?
2: Ну, дети, конечно, ну, у них быстро идет переключение.
1: Ну, я посмотрел,
2: хотя бы
1: 7
2: секунд.
1: Ну да, вот 7 секунд максимум, что я потратил на этот...
2: Ну, окрутите, там
1: ну, покрутил, ну
2: меняются.
1: Все, ну, да у меня жизнь была такая яркая, что калейдоскоп рядом не стоял, вот. Я за выживание боролся один.
2: Так, да, Олег, я напоминаю, жил в 13-м дистрикте.
1: Да, и в 13 веке.
2: Так, сегодня день ромашки.
1: Есть.
2: Любит, не любит.
1: Любит, не любит.
2: Любит,
1: прикольно,
2: любит.
1: Прикольно.
2: Ну, возможно, это речь идет о людях, которых, о мужчин, которых зовут Рома.
1: А, да.
2: Да, сейчас тоже называют ромашка.
1: Ромашка, ромашка, да, получается.
2: И а Рома тоже может любить или не любить.
1: Это разные бывают, да, Кать? Ну... Я спрашиваю своей дочери. У нее муж Роман. Ладно. Короче.
2: Так, День Республики Чувашия. Если вдруг, ну, вдруг туристы из Чувашии сейчас где-то проезжают,
1: да.
2: Слышат нас, мы вас с удовольствием поздравляем. 106 лет Республике.
1: Поздравляем.
2: Сегодня еще День Парада Победы 1945 года.
1: Сегодня?
2: Ну,
1: 24 июня.
2: Да.
1: Да, да, состоялся Парад Победы. Да, принимал маршу Советского Союза Жуков. Значит, из событий еще, значит, что есть такого необычного?
2: Значит, картофельный спас сегодня.
1: А.
2: Это я не придумала. Возможно, это придумали в Беларуси. Можно картошки фри сегодня бахнуть немножечко, да? Или пюре.
1: Обязательно нет, может быть, это картошку надо спасать. Значит, что еще?
2: От колорадского жука.
1: Вот. Пожалуйста. Я это делал, кстати, помнится. Собирали огромное количество, да, помню, такие вот они были. Такие, значит, нашу картошку ели, что меня бесило, ведь нам нужно было ее откладывать на зиму. Значит, армия Наполеона вторглась в Россию. Началась Отечественная война 1812 года. Случилось 24 июня. Вообще по июню часто, да, решали заходить на нашу
2: такие,
1: территорию.
2: Сейчас такие все, сейчас шашлычки пройдут, да? Ну, у всех, видимо, сезон
1: да,
2: шашлыков. Сейчас. Соберемся после майских. Все, собрались, погнали.
1: Да.
2: Путешествие. Так, 24 июня 1497 года открыта Канада.
1: Канада.
2: Ну, она же Канада.
1: Ну, это
2: 529
1: да.
2: лет
1: прикольно.
2: Назад.
1: 1941 год образовано Советское информбюро. Помнишь, там был такой знаменитый... забыл его
2: кто,
1: фамилию.
2: Кто, Озеров?
1: Нет. От Советского информбюро...
2: Левитан.
1: Вот, Левитан. Как я...
2: Как ты мог забыть
1: как
2: Левитана?
1: Как я мог забыть? Да, вот это тоже. Вот,
2: а так, это как бы серьезный... давайте. 1899 год. На Кольском полуострове основан город-порт Полярный. У нас сегодня вообще день городов, да, день республик, день стран. В 1930 году впервые в мире 24 июня для обнаружения самолетов применен радар. Все устали...
1: Просто
2: пялится в бинокль. Да.
1: В 90-м году в Москве состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино» 24 июня 1990 года. Ну и все, надо нам переходить.
2: Открытая
1: дальше.
2: Первая в мире детская железная дорога в Тбилиси в 1935.
1: Да, у нас тоже такая дорога.
2: Подождите,
1: быстрее.
2: А Кузькину мать?
1: 10
2: секунд. Именно Хрущев пообещал 9, в этот день в 59-м
1: 8,
2: году.
1: 7.
2: Да и все, Ричарду Никсону,
1: да,
2: если что.
1: Был такой. Прямо сейчас мы переходим к музыкальной паузе, а потом конкурс.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Доброго утра! Вам желает ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Ты серьезно? Все потратил?
2: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
3: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
8: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
9: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
10: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
9: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
11: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
12: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ФКП Росгосцирк.
2: Так, ребя, ну чё вы там сидите такие, думаете, звонить, не звонить. Да, сегодня день ромашки, мы понимаем прекрасно, но мне кажется, выбор очевиден. Это конкурс проще простого, значит, тут что? Все проще простого. Короче, 7 часов 42 минуты, самое время для того, чтобы выиграть два пригласительных в цирк. 28 июня состоится то самое событие, в 17 часов, 0 плюс это ограничение по возрасту, новосибирский цирк Шапито, УТРК «Волгамол» в городе Волжске. Гастроли с программой «Хищник и принцесса цирка 0 плюс», еще раз напомню, ограничение нашего спонсора Росгосцирка. Звоните 39-101-5, мы задаем вам один вопрос. Вы выбираете из двух вариантов. Один, соответственно, правильный, верный вариант ответа. Ну и все, мы расходимся, вы по своим делам, мы остаемся здесь. Что касается нашего Макса и телег, есть и такие формы взаимодействия. Там тоже можно присылать свои ответы, но если, соответственно, никто не успеет дозвониться. У нас там номер, напомню, 927-522-101-5. Мы надеемся, что все-таки придется с кем-то пообщаться. Не придется, в смысле, а получится. Итак, кто на связи? Алло, привет.
3: Алло, доброе утро.
2: Да-да-да. Привет-привет.
3: Меня Анна зовут.
2: Ань, привет. Как настроение?
3: Замечательно.
2: Так, что ты где находишься? В Волжском, наверное?
3: Я, конечно, в Волжском, да. Услышала, что рядышком, и думаю, надо позвонить.
2: Судя по голосу, да. Видишь, мы сразу волжан определяем с таким легким волжским акцентом. Он отличается от волгоградского. Да, там более счастливые люди.
4: И привкусом азотно-кислородного завода.
2: Есть такой.
4: Зосу привет.
2: Да, ну бывает такое, а бывает, например, другой. Короче, суть в том, что у нас есть вопрос, и он уже готов.
4: Да, значит, сегодня мы отмечаем, знаете, такое очень пафосное название у этого праздника. Всемирный день господства кошек.
2: Господство кошек.
4: Да.
2: Нормально.
4: Давай-ка выясним, Ань, с тобой. Какая особенность есть у кошек, в отличие от большинства других млекопитающих? Они не видят красный цвет, либо они не чувствуют сладкого вкуса.
2: Угу.
3: Слушай,
2: прикольно.
3: Вкуса не чувствуют и красный цвет, да, не видят.
4: Угу.
3: Давайте первый вариант.
4: Красный цвет?
3: Да.
2: Не видят красный цвет.
4: Угу, угу.
2: Ну, то есть не коммунисты, по сути. Да?
4: И не жили в Советском Союзе.
2: Да. Значит, а какой, говоришь, правильный ответ?
3: Второй.
4: А там какой второй ответ? Вот это какой второй?
3: А что там со вкусом, да, было?
2: Да, сладкий вкус не чувствует. А сладкий вкус твоей любви, получается, да, это правильный ответ?
3: Наверное, да.
4: У губ твоих конфетные, конфетный сладкий вкус. Да, абсолютно верно, они не чувствуют сладкого вкуса.
2: Ничего себе.
4: Ань, ну ты, конечно, как бы, ну могла бы хотя бы что-то быстрее реагировать на наши подсказки, а то теперь все будут думать, что мы родственники. Кому-то ты звонила, и мы прям такие...
2: Нормально, нормально. Вот, значит, короче, у нас случилась победа. Вот, и мы поздравляем, да?
4: Незапланированная
2: победа. Надо прокачать название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко, чтобы эта победа...
4: Отработав эту оказию.
2: Да.
3: 3-4.
2: Нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
5: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.

0: Реклама. Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
3: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
4: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: В магазинах «Победа». Эскимо пломбир с грильяжем в шоколадной глазури «Мантиоса» 49.90.
7: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
8: Какой надежный кирпич для дома?
9: Конечно же, это «Строма».
10: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
11: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка». По будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на «Волгоград-ФМ».
12: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». «Хавейл Агат». Официальный дилер «Хавейл» в Волгограде.
13: Обновленный «Хавейл Джолион» богат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде. 781-555.
14: По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. ООО «Автостат». Предложение ограничено. Действительно до 30 июня 2026 года.
15: Агат. Покупай выгодно.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Так, великое противостояние Роналду и Месси продолжается на чемпионате мира 2026 года. Люди, которые следят за футболом, конечно же, прекрасно понимают, о чем идет речь, но есть люди, которые такие, ребята, просто в ленивом формате, быстро накидайте, что там происходит так прикольненького, да, не смотрят, потому что время не совпадает с их графиком.
2: И с подборкой околофутбольных новостей выступает Олег Шарапов.
1: Да, получается, если говорить непосредственно за вот эти все наши, значит, конкретные заметки, которые мы сделали, да, значит, а где моя вообще, где мои эти, как это называется?
2: Все, нет заметок.
1: Избранная, где, а вот, все. Ну, во-первых, если говорить про Месси, он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
2: Так.
1: Вот, набрав, соответственно, что там, сколько там он набрал? Уже 18 мячей. Там, ребята, потому что я не слежу за, так сказать, событиями, там, условно, позавчера было, да, 18. Вроде как, если говорить про, значит, Роналду, который в этом плане, конечно, догнать, скорее всего, Месси не сможет, он тоже стал своего рода красавчиком, потому что Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забившим голы на 6 чемпионатах мира.
2: Но при этом он, по-моему, так и не стал чемпионом мира еще ни разу, да? Это единственная награда, которая у него, звание которого нет в копилочке, ага.
1: Да, вчера он открыл счет в матче сборных Португалии и Узбекистана, ну и, соответственно, вот такое противостояние идет. Ну, на самом деле, очень неплохо лег вчера, мы всей семьей ржали. Мемный трек «Я экспонат, ты мой фанат». Вот, когда показывают, короче, он там умный, показывают там Месси. Он богатый, показывают там Мбаппе.
2: Так, умный, а красивый, я красивый, это Роналду?
1: А всегда красивый, это Роналду, да. Потому что там отдельно девчонки пищали по его бровям, которые очень неплохо, кстати,
2: да, оформлены,
1: да, то есть там отдельно сделали фотку, значит, увеличили.
2: Все бровисты разобрали, да?
1: Да, уже? И бровисты, давай там, о, брависсимо, Роналдо, что ты делаешь, подскажи, кому ходишь. Вот, ну, короче, как-то так. Ну, на самом деле, куда деваться, все-таки он медиафутбол, да, такой, наверное, большой. Известный.
2: Ты видел новость про то, что у сборной Англии украли бутсы и мячи?
1: Был давно,
2: они босиком бы ходили, нет?
1: Нет, они босиком не ходили. А прикинь, бутсы-то, они же вообще там индивидуально, значит, иногда прям реально делаются.
2: По ноге, да?
1: По ноге прям для некоторых футболистов.
2: Бутсы, кстати, значит, в этом году почему-то у всех тренд на розовые бутсы. Я, значит, смотрела ролики с разборами. Достаточно много сборных выходили прям в неоновой фуксии. Вот такой. И, соответственно, значит, был разбор, почему так вышло.
1: Ага.
2: Почему так вышло. Вот, ну, первое, что, естественно, компаниям, которые придумывают, разрабатывают и выпускают обувь и форму в целом, надо за несколько лет уже, да, пытаться предугадать какие-то тренды и так далее. Вот, и плюсом, в общем-то, хорошо вышло, чтобы розовый цвет вообще не совпадает ни с одной формой, то есть нет ни в одной форме, соответственно, они контрастируют. Им же надо не только спортсменам это продать, но и продать всему
1: миру.
2: Всем фанатам, да, всему миру, и, соответственно, розовый вот тоже хорошо залетели, так скажем. И плюсом их шикарно видно на траве, на зеленой.
1: На зеленой траве, да.
2: Естественно, им же надо продвигать каждому свой бренд и так далее. И бутсы отлично выделяются на зеленом газоне. Не сливаются.
1: Да, прикольно. Ну, это тоже такая тема с обувью, которую надо рекламировать. Обувь, на которой реклама. Да, это на футболе, на боксерском матче. Да, вот эта история, когда на подошве у чувака, которого, значит, на которого сразу не ставили.
2: Так.
1: Вот, одна компания непосредственно сделала рекламный слоган.
2: Подошву там, с той стороны, то есть если подошву, он упадет, да?
1: А он упал. И, соответственно...
2: его сняли крупным планом, да, с этой стороны.
1: Да, короче, такая история. Ребят, впереди второй час утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Обязательно пообщаемся на разные темы, в том числе, ну, возможно, сенсации тоже будут.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 8 часов.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
4: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Как пишет ТАСС, Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, на каких принципах Россия готова к мирным переговорам с Украиной. Все это должно происходить на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Вместе с тем президент подчеркнул, что ВСУ теряют одну территорию за другой. Россия же продолжит двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных. Как пишет ТАСС, с 1 июля текущего года в России ожидаются изменения в программе льготной семейной ипотеки, которые, в частности, могут включать увеличение максимального размера кредита. В настоящее время лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Депутат Владимир Кошелев отметил, что эти суммы уже не покрывают стоимость жилья для семей с несколькими детьми из-за роста цен на недвижимость. В День молодежи 27 июня в Волгоградской области будет запрещена продажа алкогольной продукции. Региональный закон предусматривает административную ответственность за розничную продажу в этот день спиртного, в том числе и пивных напитков. Полки с алкоголем в магазинах будут недоступны для покупателей 24 часа. Напомним, что сухой закон вводится в Волгоградской области несколько раз в

0: год. Продажа алкоголя также запрещена в День студента, День защиты детей и День знаний. В Волгоградской области прошла акция «Нельзя забыть. Письма в будущее», в рамках которого школьники и студенты написали послание будущим поколениям. Мероприятие было приурочено к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и прошло на площадке интерактивного парка «Россия. Моя история». Участники написали письма, адресованные будущему поколению. Все тексты были переданы на хранение в архивный фонд номер 996 «Историю пишет народ». Планируется, что их зачитают в 2030 году, юбилейный год Победы. Оборонно-спортивный лагерь «Авангард» совместно с авиацентром «Кача» организовал курсы дополнительного образования, в рамках которых участники изучают устройство воздушных судов и получают опыт пилотирования. Первый поток обучения завершили представители центра «Воин» из Волгоградской области, Луганской народной республики и Республики Карелия. В программу входят лекции по истории военной авиации, встречи с летчиками и учебные полеты на легкомоторном самолете с инструктором. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Стоит, значит, такой леопард, смотрит на себя в зеркало, да, и говорит: господи, я выгляжу как Леонтьев. Ребят, значит, короче, всем хорошего настроения желаем. Если вы сегодня в леопардовом, то вы, как всегда, в тренде, потому что леопард — это тренд.
3: Это классика.
2: Это классика,
3: ну,
2: да.
3: Ну, тем более, это тренд еще чемпионата мира по футболу благодаря сборной Конго.
2: Да, есть такое, ребята. Каждый год кто-то на корпоративах новогодних стандартно этот тренд поддерживает.
3: Да, теперь в леопарде не только бухгалтерия, но и футболисты.
2: Есть такое. А если ты бухгалтер-футболист, такое тоже бывает, можно вообще полностью.
3: Я представляю, как выглядит бухгалтер футбольной сборной, да, Демократической Республики Конго.
2: Да, ну, естественно, он выглядит
3: красиво. Она вся. Не, это знаешь, он знаешь, на кого похож?
2: Подожди.
3: Он, это может быть он, да, ну, либо она, неважно, как чувак из «Пятого элемента». Помнишь, он тоже был, да, леопардовым, только еще с этой штукой на голове.
2: Да, прикольно, прикольно. С таким
3: Гордон!
2: Посохом.
3: Да-да-да.
2: Как я выгляжу?
3: С микрофончиком, да.
2: Ладно, ребят, короче, мы тут с вами в утреннем шоу 3-4. Продолжаем исследовать этот мир с точки зрения погоды. Ну, конкретно мир, так сказать, над Волгоградом, ну и Волгоградской области немножечко. Вот, у нас есть также исследование в области интересных фактов, конкурс под названием «Навигатор». Здесь уже карта города нас интересует. Ну и новостной портал какой-нибудь, а может быть несколько, мы открываем для рубрики «Сенсация».
3: Ну иногда новостной портал, как и портал ВАТ, они немножко плюс-минус, как будто рядом находятся, да, одна дверь. Друзья, мы в афишу давайте откроем вам. Мы уж леопардовые цвета, конечно, обсудили по части дресс-кода, но для всех тех, у кого нет леопардовых лосин, мы вас всех хотим пригласить на белую вечеринку, которая состоится уже в эту субботу, 26 июня в 21:00 в новейшем пространстве, которое находится в Волжском. White Party, мы приглашаем вас в арт-холл. Эту вечеринку буду вести я, да, диджей Дензел будет отвечать за танцевальное настроение. Поэтому, кстати, место еще очень прикольное, в самом сердце парка Ультра 100. Вокруг достаточно большое количество супер-мега-невероятных арт-объектов, поэтому все те, особенно волгоградцы, кто, допустим, там не был, не доезжал, самое время добраться. Есть повод отличный потанцевать, выпить коктейльчик, ну и, соответственно, прекрасно провести эту субботу. Поэтому обязательно заходите в социальные сети арт-холла, и там можно приобрести, да, билеты.
2: Прикольно.
3: Возрастная White категория 18+.
2: White Party сказала, и мне фотка попалась со свадьбы.
3: Sensation.
2: Стол белый. Стол. Все в белом. Да. Оформление такое красивое.
3: Невеста стоит в черном.
2: Стоит такая красивая, значит, ну прям кусок стола сфоткали. Ага. Стоит такая красивая такая, знаешь, ну такое что-то типа, ну, мартини, бокал мартини, угу, такой, типа, только угу, там такие розовые таблеточки. Вот. И рядом стоит такая надпись: это не экстази, это мизим. Вот, друзья, это часто нужно на любом мероприятии, где есть много еды, а прямо сейчас, где есть много музыки, просто сделай погромче, ведь ты слушаешь родное волгоградское
3: утреннее шоу
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Не будет на стенах у нас перелома.
6: Не будет, если кирпич выберешь строма.
7: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
8: Привет, соседка. А вы куда?
9: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.

0: Салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Прямо сейчас мы хотели бы рассказать вам о погоде, но подумали, что не только погодой, мы с вами все объединены здесь, в Волгограде, и так что-то там прикольное один нашла какую-то.
3: Да, не только погода с наших родных, так сказать, пенатов, но и, соответственно, такая небольшая прекрасная региональная новость. Друзья, давайте погордимся за наших спортсменов. Волгоградец завоевал золото на Кубке России по легкой атлетике спорта слепых. Финал прошел в Екатеринбурге. Участие приняли более 100 спортсменов из 24 регионов. Максим Шавриков занял первое место в прыжках в длину с результатом 6 метров 52 сантиметров, а также взял бронзу в беге на 100 метров. Поэтому Максима мы с удовольствием поздравляем. Собственно, по цифрам его результатов мы пробежались. Давайте по цифрам на градуснике тоже разберемся с ними.
2: 23 градуса сейчас за окном, друзья, и вроде планируют нам до 29 поднятие столбик термометра. Малооблачно, без осадков сегодня. Ночью до 19 опустится столбик термометра. Завтра пасмурно. Возможно, вечером, кстати, будет небольшой дождь. Днем 27, ночью 17. Вот здесь уже чуть более идеальная погода для меня.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: на Волгоград FM.
1: Рубрика «Живи с этим». Да, бывают интересные факты, конечно. Не обязательно, что прям сегодня выпала нам порция, но попробуем.
2: Что-то есть, что-то есть. Да, друзья, значит, в Италию мы отправляемся. Естественно, достаточно большое количество итальянских ресторанов даже у нас в городе. Ну, а уж в Италии тем более. Но поговаривают, что самые лучшие рестораны в Италии без вывесок. Попасть туда можно только по рекомендации. Да и в целом рекомендация – это итальянская традиция. Для жителей страны странно пойти куда-то просто так. То есть, соответственно, пока, там, не знаю, сосед не надоумит, ну или кто-то, да, вторая половинка скажет, девочки советовали, надо идти.
1: Прикольно.
2: Вот без этого не пойдут.
1: Прикольно, слушай, круто. Мне вот, например, одна девчонка как бы в сторис, по сути, посоветовала...
2: Рекомендовала свою подружку, что?
1: Посоветовала сходить, ну не мне прям конкретно, а всем. Посоветовал сходить на фильм «Майкл».
2: Так.
1: Я, значит, взял...
2: Кстати, двоякие отзывы.
1: Я взял 5 билетов на этот фильм, пошел вчера, и нас не пустили, потому что 18+, ограничение по возрасту. Вот такая вот история. По рекомендации, ребят, сходили. Вот, обещали деньги вернуть.
2: Фанат Майкла Джексона, мой товарищ,
1: так.
2: Он сказал, что... Не, ну, конечно, на вкус и цвет.
1: Да.
2: Но он такой, ну, на разок, сказал он. Он сравнивал, естественно, с «Богемской рапсодией» тоже, да?
1: Аналогичные. Ну, типа автобиографичный.
2: Да, автобиографичный фильм. Он говорит, ну, вот тот фильм, несмотря на то, что я поклонник Майкла Джексона, а не группы Queen, я пересмотрел 4 раза.
1: Ага, понятно.
2: Типа, а Майкла, пожалуй, одного достаточно.
1: Ну, понятно. Хорошо, переходим дальше ко второму факту. На свадебных сувенирах, которые изготавливают по случаю бракосочетания в королевской семье Британии.
2: Так.
1: Значит, помещают эмблему из первых букв имен жениха и невесты. В принципе, у нас вполне себе можно такое тоже встретить. Ну, свадебные сувениры – это такая традиция. Их там тоже, значит, раздают гостям. Традиционно мужская буква предшествует женской. Однако на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон решили сделать наоборот. И причина очевидная.
2: А, потому что странно читается, да?
1: Кейт Си.
2: Так.
1: Соответственно. А Уильям W. И чтобы не читалось как WC, аббревиатура, означающая туалет, соответственно, сделали CW. Понимаешь ли, потому что не очень красиво бы смотрелось. Короче, буквы имеют значение, особенно когда они стоят в нужном или не совсем нужном порядке, друзья. Всем хорошего продолжения.
2: Неожиданно поборолись с патриархатом, да, немножечко таким образом.
1: Да, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
2: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Где купить обои в Волгограде?
4: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
5: Обойная сила ждет всех за покупками.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
10: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волском 205-255.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Так, друзья, у нас сейчас время 8 часов 40 минут. Надо стартовать уже в конкурсе навигатора, стартовать из точки А в точку Б, потом в точку С и в точку Д, потому что три вопроса у нас будут звучать про абсолютно разные улицы, возможно, Волгограда и Волжского одновременно. Ну, в общем, готовим тебя, так сказать. По номеру телефона 39-101-5 звони прямо сейчас, потому что мы разыграем от нашего спонсора ИП Романченко Юлии Владимировны билет в Космоклуб.
1: Да, абсолютно верно, друзья. Заглядывайте обязательно в ТРК «Мармелад». Именно там находится Космоклуб. Невероятное место, где ваш ребенок может почувствовать себя настоящим космонавтом. Ну, а вы можете свободно совершать шопинг без отрыва на «Мам, мне скучно», «Мам, купи мороженое», «Мам, пойдем отсюда» и так далее.
0: Без лимит на один день для одного ребенка. Отмечайте там, соответственно, что...
1: Дни рождения.
0: Вот. Также напоминаю, что там научно-развлекательные шоу с электрическими эффектами для детей и взрослых, космические локации, батуты, лабиринты, аттракционы в Космоклуб ТРК «Мармелад», третий этаж, 0+. Надо звонить.
1: 39-101-5. Набирай скорее, хотим услышать твой голос. Ну и, соответственно, прокатиться по улочкам нашего родного Волгограда.
0: Да, в рамках, так сказать, нашего конкурса можно что сделать? Ну, вот помимо того, что ты что-то выиграл, ты же еще и узнал что-то новое. Вот, оказывается, люди не знали о том, что, ну вот, например, есть вот такое или такое и такое. А мы каждый раз, получается, как в рубрике «Живи с этим», раскрываем им новые интересные факты о любимом городе-герое Волгограде и городе-спутнике Волжском. Вот. Ну, либо у нас есть один вопрос, три варианта ответа. И кто первый, а это конкурентная борьба, в телегу либо Макс пришлет правильный ответ.
1: Номер телеги либо Макса 927 522-101-5. Ну что ж, самое время перейти к тому самому вопросу.
2: Да. Начинаем движение.
1: Итак, 24 июня когда-то, в 1899 году, на Кольском полуострове основан город Порт Полярный. В каком же районе находится улица Полярная? Давайте-ка выяснять, давайте разбираться. Итак, три варианта ответа: в Краснооктябрьском, Дзержинском или Ворошиловском. Итак, где находится улица Полярная? Отправляй правильный ответ, свою версию на 927-522-101-5 в Макс или телегу.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Реклама.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь продукт ждет вас.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
7: Реклама не фета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
8: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
9: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
10: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Тут подъехал вагон с сенсациями. Вот, разгрузили частично.
2: Ну как вагон? Вагонеточка.
1: Вагонеточка. Да, нет, там всякого полно, как говорится. Но суть в том, что есть работка. Есть даже, я бы сказал, серьезная подработочка такая для одного из наших знакомых, общих с тобой, Дин.
2: Так.
1: Вот, значит, китайский зоопарк ищет аниматора, который будет изображать медведя за 100 тысяч рублей в месяц.
2: Вот. Алёха Решетников, свяжись с нами.
1: Да, чем эксцентричнее...
2: Мы дадим контакты.
1: Да, чем эксцентричнее актер будет вести себя, тем лучше. Работодатели предоставляют полную свободу. Можно издавать рычащие звуки, пугать посетителей, валяться, но только не разговаривать. Если актер-медведь сможет завируситься в соцсетях, его зарплату значительно прибавят. Ну, как говорится, звучит как такая, знаешь, вакансия для выгоревших. Кому точно хотелось и мир посмотреть, и работу
2: себя
1: найти.
2: Себя показать, да. В целом, да?
1: Частично. А
2: причем на миллионы просмотров.
1: Да.
2: Так, ну, то есть у него нет задачи, как было в некоторых зоопарках, вот я не помню какой страны, помнишь, мы тоже обсуждали новость, ну, как бы, чтобы никто не понял, что это не настоящий медведь.
1: Нет, там задача такая, просто ты ходишь как аниматор.
2: Веселишься,
1: в костюме,
2: да,
1: медведя.
2: Веселись.
1: Да, и, соответственно,
2: ага,
1: задаешь веселье.
2: Я как Федерико Феллини.
1: Случайно кто-то родил, выписка из роддома, можно прям там где-то, ну, если вдруг...
2: Предложение руки и сердца.
1: Опять,
2: да,
1: же, да,
2: в зоопарке. Энтерпатия. Все
1: можно провести в зоопарке. Вообще зоопарк, так понимаю, пытается срубить бабла со всего.
2: Ну, может, там тоже сложные времена?
1: Ну, может быть, да. Значит, поэтому медведь всегда что? Выручает. Леха, ты
2: да.
1: же, ну, как
2: пятерочки
1: бы...
2: нет в Китае, правильно, чтобы она там выручала? А медведь есть, нужен, надувная,
1: да,
2: кукла. А, так, у меня новости снова. Мы смотрим в сторону чемпионата мира по футболу. А, дело в том, что шотландский болельщик прошел более 5000 километров пешком.
1: Так.
2: Шел он 3 месяца, выходил заранее, чтобы, ага, успеть. Через всю Америку, чтобы попасть на матч своей сборной на чемпионате мира. По пути он собрал более 1 миллиона фунтов стерлингов, еще и на благотворительность.
1: Ого,
2: то есть он,
1: нормально,
2: видимо, пилил эфиры, значит, его ждали в некоторых городах, были какие-то встречи с поклонниками. Ну и параллельно он, соответственно, собирал донаты, которые будет распределять нуждающимся. Вот так.
1: Ну,
2: такая интересная, забавная миссия.
1: Впервые ходьба, бег и так далее могут приносить и, ну, деньги.
2: Да, вот. Спорт объединяет.
1: Спорт объединяет.
2: Уж лучше все будут заниматься спортом, а не вот этим всем.
1: Да, кстати, да. Вот, значит, что касается нас, мы будем заниматься спортом, но для тренировок у нас это введено сегодня. У тебя когда, кстати, тренировка? По вторничку?
2: После выпускных, давай,
1: а,
2: так,
1: ладно,
2: теперь скажу я, Олег.
1: Окей, ладно. Тогда услышимся в следующем часе.
0: 3-4.

0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей — ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Российские ученые предложили заменить часть торфа в теплицах на биоуголь, полученный из скорлупы кедровых орехов, что повышает урожайность овощных культур и микрозелени. По словам ученых, добавление измельченного активированного биоугля в торфяной субстрат увеличит концентрацию ключевых макроэлементов от 1,5 до 6 раз. В ближайшее время в областной думе рассмотрят, а затем внесут в Госдуму законопроект об обязательном нотариальном оформлении сделок с недвижимостью между физическими лицами. Как сообщил председатель Мособлдумы Игорь Бенцалов, нотариальное сопровождение снижает риски потери имущества и признания сделки недействительной, так как нотариус обладает расширенными возможностями.

0: выходит на новый уровень. Особенно важно подчеркнуть, что заниматься спортом на территории спортивного комплекса. Номер 11 «Зенит» Волгоград могут не только ученики спортшкол, но и все жители города. В Волгограде завершилось голосование за территории, которые благоустроят в будущем году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победили микрорайон номер 503 на улице имени Кирова в Кировском районе и участок между улицей Симонова и улицей 8-й воздушной армии в Дзержинском районе. За эти территории проголосовали 17 и 16 тысяч горожан. Для каждой разработают индивидуальный проект с учетом территориальных особенностей. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Ну, погнали, ребята. Разгоняемся еще быстрее, потому что уже на третьей передаче. Ибо третий час утреннего шоу 3-4 стартовал. Ждет нас здесь, естественно, еще и третий ведущий. Наш соведущий Александр Морозов в рубрике «Встречка» ворвется снова в диалог с вами. Поэтому, если что, запомните, 9.15 плюс-минус в это время мы начинаем рубрику в нашем прямом эфире. Также будет разговор о погоде, а еще конкурс под названием «Откуда звук?» и, конечно, рубрика «Сенсация» с курьезными новостями, помимо той самой музыки, которая вам всегда нравится. Ну, надеюсь, что всегда. Ну, или почти всегда. Вот, что-то еще? Афиши, судя по всему?
3: Да, давайте афиши вас немножко удивим. Давайте сразу подборка мероприятий. Такой некий афишный дайджест нас ждет.

0: идет из Комсомольского сада. Там состоит сразу несколько мероприятий в разные дни. Например, сегодня, 24 июня, с 17 до 18.30 приходите на ретро-танцы. Музыка из СССР. Так называется, в общем-то, эта подборочка.
1: Вау, прикольно.
0: 25 июня, в четверг, завтра, с 19.30 можно посмотреть кино под звездами. «Гарри Поттер», наш любимый, часть про узника Азкабана. 27 июня, в субботу, сразу 4 события. С утра в 10.00 йога. В 15.00 мужские игры, тренировки, бокс, стенка на стенку. В 16.00 фестиваль «Игры забытого детства», то есть это дворовые игры до компьютерной эры, так назвали это организаторы. И большой летний концерт в 17.30. Чтобы прийти на йогу, можно прийти еще 28 числа, воскресенье. Заглядывайте к 10 утра, а в 16.00 можно послушать стихи Роберта Рождественского.
1: Нормально, так насыщенная программа в итоге получилась. Значит, мы же стартуем. Слава родной в мире, это шоу
0: 3-4.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.
4: Где купить обои в Волгограде?
3: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
4: Обойная сила ждет всех за покупками.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
6: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
7: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
8: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: О погоде на ближайшие сутки расскажет Дина Косичкина.
2: Итак, в Волгограде ясная погода. Сегодня осадков не ожидается. На данный момент плюс 26, дует северо-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем до плюс 29, ночью до плюс 17. Завтра, в четверг, ожидается пасмурная погода. Местами небольшой дождь, при этом днем до плюс 28, а ночью до плюс 16.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: На Волгоград FM.
4: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». «Хавейл Агат». Официальный дилер «Хавейл» в Волгограде.
1: Да, друзья, это рубрика «Встречка», 9 часов 14 минут, вот как и говорили. Обычно приблизительно в это время, плюс-минус в 9.15, мы выходим в эфире на связь с Александром Морозовым, причем в прямом эфире, ну и, соответственно, ждем ваших звонков для того, чтобы пообщаться с вами на автомобильную тематику. Вот, ну и в этот раз не исключение. Вот Александр Морозов иногда уезжает там в различные командировки, вот, иногда, соответственно, мы можем послушать его в повторе. В 13.15, 19.15 я заранее скажу, что мы обычно выходим как раз вот в том самом повторе. Утренний разговор можно будет послушать вот таким образом. Вдруг задали вопрос, что-то пропустили, где-то проблемы со связью. Просто хотите еще раз напомнить самому себе интересную информацию. Ну и, конечно, на сайте volgogradfm.ru тоже можно услышать в разделе «Архив» рубрику «Встречка». Вот, не стесняйтесь, звоните, вопросы ваши, соответственно, нас интересуют, потому что у Александра огромная база знаний, которые он обязательно поделится с вами. Ну и, конечно, если что, хотите, можете и поделиться своими какими-то наблюдениями, можете рассказать свои лайфхаки, такое тоже приветствуется в эфире. Периодически Александр это тоже все забивает в свою базу. Саш, привет тебе!
5: Да, привет, привет. Ну что, как дела?
1: Нормально все, ну, как бы, относительно,
5: как всегда. Как с бензином дела? С бензином как?
1: На Лукойловских 95-го пока не видел. Вот у меня на районе 92-й продается. Кстати, насчет Чингана хотел спросить, что там 92-й, можно ли, нет?
5: Ну, я бы на самом деле не рекомендовал. Не рекомендовал. Я пару раз заливал, но что-то... Во-первых, эффект нет. Во-вторых, все-таки от 92-го велика вероятность детонирования. И, в-третьих, снижены стандарты, много серы. И так-то как бы 95-й на многих заправках не 95-й по октановому числу. Тут еще как бы и двигателю не навредить. Поэтому сейчас, наверное, я бы не экспериментировал, Олег. Вот часто тебе скажу. Будем принимать звонки наших слушателей. 39-101-5 – это наш номер телефона. Вы можете дозваниваться в прямой эфир, задавать вопросы, высказывать мнение свое, делиться опытом. Собственно, для этого наша программа и нужна. Поэтому, если у вас есть что спросить или хочется о чем-то рассказать на автомобильную тему, пожалуйста, звоните, мы обсуждаем и конкретные машины с большим удовольствием.
1: Слушай, я вот так подумал, ну, вообще ситуация, конечно, прогнозируемая была, если честно, особенно когда в некоторых регионах стало это очевидно. Я подумал, сейчас вот, наверное, на коне как раз те, кто на электричках догоняет. Ну, или, по крайней мере...
5: Электрички, гибриды, малообъемный транспорт. Те, кому не надо сильно часто заправляться, я тоже как бы понимаю прекрасно тенденцию и много сейчас стараюсь двигаться либо пешком на велике, ну вот я, допустим, там один конь, там два рабочих дня точно передвигаюсь на велосипеде по погоде, конечно. Но скажу так, вот в Москве там и так-то как бы уже двухколесный транспорт сильно развит, но народ стал пересаживаться не на мотоциклы, а даже на мотороллеры, ну на скутеры. Почему? Потому что расходуют намного меньше, и, во-вторых, само по себе вот мобильное средство на двух колесах нужно. То есть, если человеку хочется передвигаться из точки А в точку Б, это важнее, куда, чем просто попонтоваться красиво по району, он не будет упираться в стоимость транспортного средства, он будет брать соотношение цены и качества, это в пределах там 150 тысяч рублей можно найти, и там есть автомат, минимальный расход топлива и мобильность. Вот твоя в пробках, это незаменимая вещь. И там очень много скутеристов. В городах поменьше, например, вот у меня в Екатеринбурге, там, в Тюмени, в Челябинске, народ как бы скутерную тему, вот эту мопедную, все-таки избегает в плане того, что типа, ну, что за лажа, понимаешь? Хотя о практике, давайте, если говорить, вся Юго-Восточная Азия, она не ездит на мотоциклах, прям мотоциклах. Ну, да. Они ездят на моторагах на своих, вот на этих скутерах. И в Китае очень много скутеристов. Неспроста, потому что там нет такого количества топлива, и оно дорогое. И вот если мы с вами подошли к тому моменту, когда топливо реально подорожало, его наливают там по 40 литров максимум на одну машину, но как-то надо думать, может быть, и ухудшится еще эта ситуация. Всяк может быть. Я очень надеюсь, что все выправится и меньше станет спекулянтов на этой теме. Но пока что-то не самое лучшее впечатление от рынка у меня вообще всего этого. Давай, что, вопросы, если есть, друзья, звоните. 39-105, это наш номер телефона в прямом эфире.
1: Да, дозвонился вроде человек, сорвалась связь. Перезвоните еще, мы в прямом эфире все правильно вы сделали, что набрали. Еще раз напоминаю, вопросы и ваше мнение тоже мы выслушаем в эфире. 39-101.5. Вот здесь в рамках, так сказать, режима такого прямого общения можно сейчас поговорить. Ждем, вроде со связью все нормально, сам лично проверил. Вот сейчас есть звонок, алло, приветствую.
5: Доброе утро.
6: Доброе утро, меня зовут Светлана. Вопрос. А подскажите, пожалуйста, ездя на Hyundai Elantra 16-го года, 6-е поколение, хочется такого же комфорта, но что-то поболее. Что можете посоветовать? В бюджете 3,5 миллиона.
5: Слушайте, ну бюджет-то очень приличный. В этом бюджете тут тебе и корейцы, и так далее. Если в этом же классе рассматривать, много вариантов среди седанов есть. Но я бы, может, даже попробовал что-то из кроссоверов. Чему бы и нет. Во-первых, комфортность передвижения, вместимость совсем другая. Функционал, в конце концов. Поэтому, если вы уже дружите с корейскими платформами и, в принципе, обладаете приличным бюджетом, пожалуйста, если нужен новый автомобиль, тут, к сожалению, мы вынуждены будем ограничиться только китайскими вариантами, либо привозными по параллельному импорту, опять же, с китайского либо азиатского рынка, автомобилями европейского бренда какого-нибудь. Ну и, опять же, пожелание. Функционал имеет ключевое значение. Если вам нужен высокий дорожный просвет, надоело ездить по лежачим полицейским шепотам. Если вам хочется большой багажник, то это уже другие классы автомобилей.
6: Ну, а если вы рассматриваете из корейцев, ну, понятное дело, что это ПУ, что можно, чтобы такого же, ну, комфорта было? Потому что мне очень нравится. Слушайте, единственное, что она низкая.
5: Да, я бы смотрел платформы кроссоверов с двухлитровым мотором, не мудрствовал бы, если честно. Да, из более-менее такого, как бы, проверенного и посвежее можно смотреть Селтосы. Это двухлитровый мотор на вариаторе в максимальной комплектации, вполне адекватный автомобиль. Пластик не порадовал, а все остальное, особенно настройки подвески, по комфорту меня устраивали более чем. За этот бюджет. Это, опять же, будет машина с пробегом там в районе 50-70 тысяч километров, со всеми опциональными вещами, которые вам понятны и известны. Если мы уже чуть выше классом смотрим, то там, скорее всего, тоже будет двухлитровый, динамика проигрышнее, но по комфорту тоже примерно такое же пальто. И тут Спортейджи, Тусаны и прочие радости. Поэтому тут выбирайте. Я думаю, что вы найдете себе вариант в этом бюджете вообще спокойно и будете довольны. Потому что брать, если уж мы берем вторичку, брать автомобили сильно пробежные не советую, упираться в лухари сегмент тоже, гоняться за японцами, ну, честно говоря, смысла тоже не вижу, бюджет позволяет взять маленький корейский автомобиль.
6: Все, спасибо большое, Александр.
5: Спасибо и вам, удачи в выборе. Ну что, время вышло, Олега, да? Ну, или еще есть?
1: Ну, вот есть звонок, еще можем быстрый вопрос, быстрый ответ.
5: Давай, быстренько, да, алло.
7: Алло, здравствуйте.
5: Да, привет, слушаем.
7: Хочу поделиться. На прошлой неделе слышал у человека 7 Pro Max серия, которая на 40 тысячах сыпалась. Но это повтор был. У меня 166 тысяч пробег в режиме такси.
5: Сильно просели?
7: Да нет, помыл только радиаторы вот буквально месяц назад. И все, по сути. Не считая мелочей, там, колодки, ходовка. Ну, это мелочи.
5: Ну, по основным агрегатам вопросов нет?
7: Вообще ни одного.
5: Ну, то есть оправдала покупка себя, я правильно понимаю?
7: По сути, да. По сути, да.
5: Слушай, а вот что делать с отсутствием такой ликвидности, как у японцев, например?
7: Ну, не знаю, я брал машину для работы.
5: Ну, понятно, да, что когда ты берешь для работы, и она нужна новая, гарантийная, то, как, другого пути-то и не было последние годы. Я просто к тому, что... Ну, я просто к чему клоню? К тому, что вот сейчас очень форсится тема того, что машины эти теряют очень много на вторичном рынке. Ребят, ну, давайте так. Вот если мы не берем люксовый сегмент, ультрасовременный сегмент, который очень быстро устаревает, как смартфоны, то в целом среднячок, ну, теряет там в районе 20%. Это нормально. Это всегда так было. Просто сейчас расслоение рынка такое, то есть там кто-то китайцев не любит, они смотрят только там, например, Toyota или Lexus. Там они готовы переплатить. Хотя по факту, честно скажу, технически уже тому доброму имени ничего не соответствует. Вот ничего абсолютно. Поэтому здесь надо голосовать рублем. Если тебе сейчас нужен автомобиль, там новый гарантийный у дилеров, обслуживанный и так далее, другого выхода нет. Это первое. Второе, вот опять же, опыт наших слушателей в том числе доказывает, что есть крепкие платформы. И они на рынке присутствуют, и можно выбирать. И на вторичке в том числе. Спасибо тебе огромное за статистику. Удачи, пусть машина дальше радует. А мы благодарим наших слушателей за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Да, я напомню, друзья, что вот тоже сейчас пытаются дозвониться. Завтра тогда поставьте напоминалку. В 9.15 снова ждем и Александра Морозова в эфире. Ну и, соответственно, вас с вашими вопросами.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Обновленный Хавейл Джолион богат на Ленина 122 от 1 689 000 рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. ООО «Автостат». Предложение ограничено. Недействительно до 30 июня 2026 года. Агат. Покупай выгодно.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» – жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Ты серьезно? Все потратил?
3: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса — ФКП «Росгосцирк».

0: Ну да, да, в принципе, чего бы и не позвонить, друзья. Мы тут, значит, заговорились на тему того, как мы в отпуск собираемся. Не знаю, пока еще
1: никто... На велосипедах, судя по всему.
0: Да, на великах. Значит, кто-то на связи с нами уже есть, но прежде чем мы выведем человека в эфир, наш хотелось вывести его на... Ну, на
1: чистую воду?
0: На чистую воду, получается. Рассказать о том, что мы разыграем классный подарок. Два билета.
1: Цирк, цирк, цирк.
0: Да. Конкретное представление состоится 28 июня в 17:00. 0+, ограничение по возрасту. Новосибирский цирк Шапито УТРК «Волгомол» в городе Волжский. Гастроли с программой «Хищник и принцесса цирка». 0+, ограничение по возрасту. Поэтому звоните прямо сейчас, алло, кто на связи с нами. Привет.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Это кто это?
0: Кто это, кто это?
2: Меня зовут Светлана, у вас сегодня день Светлан.
1: О, точно. Сегодня еще и день, получается, Ром, день ромашек, и день Светлан.
0: Угу.
1: Свет, скажи, пожалуйста, ну, ты цирк любишь, я так понимаю, да, раз хочешь побороться за билеты туда?
2: Ну, когда-то я любила, когда у меня были маленькие дети, теперь я хочу порадовать племянника.
1: Угу, чудненько. Так,
0: радовать! Хочу тебя.
1: Задача простая, Свет. Пока сейчас Олег немножко минутку караоке нам задал.
0: Да.
1: Задача простая. Мы тебе сейчас включим некий отрывок. Скажи, пожалуйста, у тебя приемник-то под рукой?
2: Ты нас где слушаешь? У меня включено, да.
1: Вот,
2: но
1: надо будет...
2: Я больше слушаю по телефону.
1: Но смотри, этот звук пойдет только в радиоприемник. В телефоне ты его не услышишь. Поэтому тебе надо там тоже сейчас включить нашу волну. 101.5 FM, я напоминаю. Утреннее шоу 3.4, я напоминаю.
0: Да.
1: А то вдруг ты звонишь куда-нибудь.
2: Но она чуть с задержкой идет. Получается.
0: Потому что это интернет, да?
2: Да.
0: Так, ну ладно, будем сгорать задержку, короче, тоже, как сказать...
1: Подождем тебя.
0: Да, иметь в виду, все, пожалуйста, делай погромче. Этот звук мы записали сегодня в нашей специальной звукозаписывающей студии. Это было действительно нелегко, потому что надо было, как говорится, все звуки зафиксировать. Короче, желаем тебе удачи, делаем максимально погромче приемник мы. Тебя мы убрали из эфира, чтобы не было эха. Итак, внимание, скажи, пожалуйста...
1: Откуда этот звук?
0: Поехали.
1: Аппетитненько, да?
0: Да, взяли небольшую паузу, так как есть задержка в интернет-вещании, что вполне логично. Ну и, соответственно, надеемся, что день Светлан сегодня пройдет для кого-то очень даже...
1: Удачненько.
2: Да, я думаю, прекрасно так. Пройти для всех, Светлан.
0: Так, что
1: есть
0: это?
1: Ли версия, Свет?
2: Сейчас, секундочку, еще не дошло, я еще слушаю. Все, сейчас вот.
0: Прикольно.
1: Такая мощная задержка.
0: Да, такая мощная. 6 часов задержка, что ли, была?
1: Может, она еще вчерашний эфир слушает?
0: Может быть, да, там другой был звук, если что. Жесть. Ладно, хорошо.
1: Ну, для наших ушей, конечно, я прям захотела вот вкусить. Свет?
2: Да.
1: Что там, как дела?
2: Мне кажется, по звуку мне показалось, что как будто человек слушает яблоко. Ой, слушает, кушает яблоко.
0: По звуку тебе показалось, по вкусу и по цвету тебе неправильно... Ой, правильно все показалось, так и есть, конечно же. И это яблоко. Мы реально кушали яблоко, записали звук и подумали, что было бы неплохо этот звук услышать в эфире. Просто, чтобы всем поднять настроение и немножечко аппетит.
1: Сорт Голден, если что.
0: Сорт Голден.
2: Какие вы молодцы. С утра кушайте яблоки.
0: Да.
1: Мы. Ну, кстати, из тех, кто с огрызком доедает.
0: Да.
1: Потому что там витаминка.
2: Отлично.
1: Палочка остается.
0: Я палочку тоже доедаю, потому что некуда выкидывать. Ладно, значит, мы тебе, конечно, желаем удачи непосредственно на самом представлении. Я так понимаю, что есть кого сводить.
1: Да, племянник.
2: Да.
1: Свет, давай отмечать победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Так, как будто ты тот самый племянник, которому любимая тетя Света подарила билет. Где крик восторга?
2: Ура!
1: 3-4.
2: Я выиграла.
1: Молодец.
2: Да. Билеты на шоу 3-4 на радио Волгоград FM.
0: Нифига
2: спасибо.
0: Себе. Вот, этот человек не пишет короткое с СПС в конце сообщения.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волгомол». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44.

0: Реклама.
1: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
2: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский, улица Александрова, 18А. ТРК Волгомол. Телефон 50 26 53. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной Армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Так, у меня два коротких, один протяжный. Есть две коротеньких таких новостюшки. Прилетели они со всего, как говорится, мира. Оттуда, отсюда. Значит, если говорить про конкретного жителя Беларуси, который попался, внимание, вот каким образом. Значит, он решил привезти домой с собой из заграничной поездки немножечко кокаина. Для конспирации он завернул это вещество в фотографию известного киношного наркобарона в исполнении Аль Пачино. Вот, способ
2: поступил без уважения.
1: Способ от противного не сработал. Да, как говорится, без уважения завернул. Короче, в этой фотке, ну, фотка, которая напрямую ассоциируется с героем Аль Пачино, который играл там наркобарона. Смотри, как эта фотка выглядит.
2: Так.
1: Вот, вот он в нее, соответственно, завернул красивый брикет. Вот. Но, соответственно, не прокатило. Когда люди посмотрели, ну, которые смотрят, они такие посмотрели, такие, блин, ты что здесь? Кокаин, что ли, перевозишь? Он такой, да, ребята, вы что, смеешь, что ли?
2: Это они он такие, перевозит, а, это
1: точно,
2: не я.
1: Точно, да, говорит, это он. Короче, как-то так. Вот. Ну и вторая новость, быстрая.
2: Так, ну у меня футбольная новость. Мы же помним, что достаточно много участников, стран-участниц из Африки.
1: Да.
2: С того континента. А мы тоже все знаем, насколько там верят в духов. Там колдуны на официальных ставках у всех и так далее. Так вот, перед матчем со сборной Англии ганский колдун Нана Кваку Бансам заявил, что наложит проклятие на игрока по имени Харри Кейн. Возможно, это лидер сборной Англии, я не очень разбираюсь. Я уже работаю над Харри Кейном. Раньше я показывал, на что способен, так что знаю, какую работу нужно провести, чтобы его остановить.
1: Да.
2: Я не желаю ему серьезной травмы. Достаточно будет легкого воздействия, чтобы он не смог проявить себя против моей страны.
1: Прикольно.
2: Я сделаю все необходимое, чтобы помочь Ганне, заявил колдун до матча. Как говорится, пацан сказал, пацан сделал. Харри Кейн не попал в створ ворот из удобной позиции в концовке игры. А Ганна отстояла ничью с англичанами и значительно увеличила шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.
1: Так.
2: На что только не пойдут команды.
1: У кого-то контракты на ТНТ сейчас посыпятся, да, я так понимаю, конкретного дядьки из Ганы. Потому что он колдун, который должен присутствовать
2: там
1: в очередном.
2: Шепсу тоже пишут уже,
1: да.
2: Шепсом обоим,
1: да.
2: Да, о том, что а можете как-то чуть быстрее добавить нашу сборную в сетку чемпионата мира ближайшего?
1: Да.
2: Им разрешили же, нет? Куда-то они добрались на следующий, нет?
1: Не знаю, честно. За этим не слежу, если честно. Значит, Гарри Кейн или Харри Кейн, да?
2: Да.
1: А есть Гарри Кейн, получается, непосредственно, кстати, созвучно Hurricane. Hurricane, то есть ураган. То есть
2: вот
1: я
2: так
1: на Гарри Кейна направлю Hurricane. Прикольно?
2: А ты видел узбекских,
1: я правда не знаю, произношение
2: узбекских фанатов, которые приехали к стадиону в Техасе на матч с Португалией на конях?
1: На конях.
2: Да, я прям чувствую, как они парковку оплачивают. Значит, вижу.
1: Смешно.
2: Как они, ЦСКА называли, ЦСКА же называли конями, да?
1: Кони. Называют. Вроде как так.
2: Вот.
1: Да.
2: Ну, теперь узбекская сборная немножко их подвинула.
1: Да. Друзья, всем желаем хорошего настроения. Конечно же, болейте за футбол в целом, да, за игру как таковую. Есть люди, которые реально делают это абсолютно, ну, знаете, вот прям вот просто с таким легким спортивным интересом и правильно. Единственное, что матчи, которые там в ночью начинают транслировать, ну, мне кажется, не совсем, конечно, удобно. Есть вот эти люди, по которым сразу видно, что они болельщики футбола, по мешкам под глазами синего цвета. Впереди четвертый час утреннего шоу 3-4. Продолжаем бодриться с утра.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
0: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2000.

0: Из ключевых изменений для покупателей исчезнет путаница на кассе. Больше не нужно искать стикер своего банка. Достаточно будет считать один код любым банковским приложением, выбрать способ списания средств. Для рынка же усилится конкуренция между банками за клиента качеством сервиса, так как предприниматели перестанут быть привязанными к одному провайдеру. Внедрение системы будет поэтапным. Как пишет ТАСС, с 1 июля текущего года в России ожидаются изменения в программе льготной семейной ипотеки, которые, в частности, могут включать увеличение максимального размера кредита. В настоящее время лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Депутат Владимир Кошелев отметил, что эти суммы уже не покрывают стоимость жилья для семей с несколькими детьми из-за роста цен на недвижимость. Накануне в Кировском районе Волгограда на острове Сарпинском активисты проекта «Волгоградская десятка» впервые провели массовый забег «Сарпинский трейл». В нем приняли участие 170 спортсменов-любителей, включая детей, опытных атлетов и выносливых бегунов. Маршрут прошел по живописным местам острова, включая территорию с 400-летним дубом, символом забега. Для многих участников это стало первым знакомством с крупнейшим речным островом Европы. В День молодежи 27 июня в Волгоградской области будет запрещена продажа алкогольной продукции. Региональный закон предусматривает административную ответственность за розничную продажу в этот день спиртного, в том числе и пивных напитков. Полки с алкоголем в магазинах будут недоступны для покупателей 24 часа. Напомним, что сухой закон вводится в Волгоградской области несколько раз в год. Продажа алкоголя также запрещена в День студента, День защиты детей и День знаний. С 19 по 25 июня текущего года в Волгоградской области проходит фольклорно-этнографическая экспедиция в рамках Года единства народов России. Эксперты изучают протяжное пение и пляски донских казаков для их включения в региональные и федеральные реестры, а также готовят съемку документального фильма. На пресс-конференции ученые обсудили проблемы сохранения культуры, подчеркнув важность отличия подлинных носителей традиций от вторичных коллективов и призвали к публикации проверенных данных и открытию архивов. Курс валюты на сегодня – доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Переписка с турагентством актуальна для июня месяца. У вас есть путевки на Кубу? Почти. Что значит почти? Есть туры на Кубань. Вот. Почти. Да, друзья. Почти отдохнуть собирается Дина Косичкина в почти Дагестане. Доедет ли она до него или остановится в Калмыкии с пустым
3: баком?
2: С пустым
3: баком, да. Поэтому, если вот что, там надо найти велопарковки, наверное. Да, я правильно понимаю, чтобы оттуда уже крутить
2: так,
3: педали, пока
2: Калмыкия.
3: Не дали бензин.
2: Да.
3: Что там, верблюдов
2: надо искать? Ну, лошадки.
3: А.
2: Вот. Как так. Короче, друзья, четвертый час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Стартовал. Значит, мы обязательно в этом часе поговорим на тему интересных фактов в рубрике «Живи с этим». Будет прогноз погоды. Ух ты, как неожиданно я
3: и перешел. И, возможно, неожиданная кончина. Я правильно понимаю, что там?
2: Это как я смотрел видос.
3: Короче, друзья, если вдруг вы представляете какую-то клинику, туберкулезный диспансер,
2: да подожди,
3: диспансер,
2: да.
3: Свяжитесь, пожалуйста, с Олегом. Санаторий, вот, ну, можешь порадовать править человека.
2: Я видел.
3: Если хотите подольше, слышите
2: видео
3: его в эфире.
2: Видео из цикла «Теория заговора», когда чувак на довольно большой конференции вокруг
3: цикл
2: много народу.
3: Тебе, а?
2: Ну, ладно, извините. Значит, короче, какой-то дядька, условно, так. Лет там 60+, что-то там доносил за трибуны, рассказывал там, ну,
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26 54 04. Склад 130 на Тулака.

0: Салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Нужна гибкая черепица? «Пилдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: О погоде в рамках нашего эфира, конечно, мы говорим, друзья, каждый час это делаем. И напоминаем вам, что на этой неделе нам легкую прохладу обещают ближе к выходным, что, конечно, не может не радовать людей, которые заряжены на то, чтобы, вести, например, какие-нибудь, может быть, выпускные, правильно? Слишком жарко не будет.
3: Любые другие мероприятия.
2: Да, 27 июня, самая горячая дата с точки зрения выпускных. Это мы знаем, да.
3: Целый год мы ее обсуждали.
2: Да,
3: целый год по поводу именно этой даты нам звонили. На следующий год, 26.06, предвещает быть самой кипящей датой по части выпускных. Поэтому, товарищи родители, либо надо сейчас немножко решать вопросики, бронировать всех специалистов, либо все-таки думать о других датах календаря тоже. Итак, что касается не только дат, но и, в общем-то, градусов, да, давайте на цифры перейдем немножко в другом формате. Плюс 28 сейчас за окном. Ясная погода, солнечная максимальная. Осадков сегодня не ожидается. Дует северо-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Днем до плюс 30, ночью до плюс 17. Завтра в четверг ожидается пасмурная погода, чуть прохладнее. Плюс 28 днем, плюс 16 ночью. Еще и синоптики обещают небольшой дождь.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.
5: Paid to exist.

0: с Радиком на Волгоград FM.
1: Так, друзья, только что посмотрел видос, где показана вот она, финансовая грамотность. И показали небольшую аварию на дороге, когда что-то типа грузовичка по типу «Газели» едет по своей, соответственно, полосе, и вдруг, видимо, резко перед ним останавливается автомобиль. И он что делает? Он выезжает на вторую полосу слева, ага, которая. Таким образом, там ударяет какую-то машинку, ну, так себе.
2: Подешевле.
1: Ну да, а впереди Майбах. Вот, финансовая грамотность выглядит так, да. Короче, смотрите, у нас есть финансовая грамотность в стиле Волгоград FM. Это когда ты выигрываешь призы, которые стоят денег. Просто забираешь их себе. Посещение бассейна на двоих, друзья.
2: Опа.
1: Где? На проспекте Ленина, 74, между физакадемией и ареной. Тот самый центральный бассейн Волгограда ждет вас, купатели наши. Купатели, да? Или
2: Не покупатели, а просто купатели.
1: Купатели, которые купать себя выводят.
2: И любят купаты,
1: любят, возможно. Ну, возможно, да. Короче, можно попрыгать с вышки. Причем там есть и 10-метровые,
2: на
1: и 7-метровые.
2: Там еще и трамплинчики.
1: И трамплинчики есть. Дела,
2: когда тебя еще, ты немножко разогнался, и тебя вью!
1: Класс. Класс. Вот. Значит, чтобы выиграть, можно и нужно дозвониться по номеру телефона 39-101-5 прямо сейчас. Мы ставим вам ту самую искусственно-интеллектуальную загадку, которая, соответственно, в песню упакована. Послушав песенку, а точнее конкретно слова в этой песне, вы наверняка отгадаете, что сегодня загадано. Ну, а дальше просто забираете билеты и все. Два билета на сеанс, значит, на посещение бассейна на две персоны. Пожалуйста, приходите, не стесняйтесь. В целом, можете и сами загуглить, посмотреть на сайте бассейна, когда можно приходить, время, стоимость и прочее-прочее.
2: Да, тот самый центральный бассейн, самая крупная площадка по части плавания в нашем городе, поэтому стоит туда точно отправиться. Так, я напоминаю, что в целом мы можем и для всех наших слушателей разнообразить сейчас вашу ситуацию. Давайте добавим шевеление мозгами, создание новых нейронных связей с помощью нашего нейрокотика. Загадку мы прямо сейчас отправим в эфир абсолютно для всех. И, соответственно, кто быстрее отправит правильный ответ на наш Telegram, либо на наш Макс 927-522-101.5, тот и получит два пригласа в басик.
1: Да, итак, внимание, друзья, ставим вам эту самую загадку. Первый правильный ответ получает призы. Погнали! Итак, внимание.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
5: 0+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Рубрика «Живи с этим», друзья. Интересные факты прямо сейчас предоставим вашему вниманию. Итак, поехали. Что же у нас такого классного есть? Значит, смотри. Слово «шапка», Дин.
2: Ну-ка.
1: Оно пришло в русский язык из французского языка, оказывается. Вот. Позднее произошло обратное заимствование. То есть, смотри. Значит, сначала ушло от французов к нам.
2: Так.
1: А потом произошло обратное заимствование. Значит, изначально у французов, помимо слова «шапю» или что-то такое, «шапю», значит, которое означает «любой головной убор», есть еще и калькированная «шапка». Или «чапка», да, ну, если взять по-английски «CH», да, сочетание, относящееся только к меховой шапке-ушанке русского образца. То есть получается, что мы назвали «шапка» шапку, любую головной убор, да, в честь, ну, не в честь, а по французскому, на французский манер. Так. А они потом забрали у нас это же слово, только переделанное.
2: Перепридумали, да?
1: Да, перепридумали, только теперь уже в отношении русского головного убора шапки-ушанки. Ну, как-то так. Короче, получается, вот такой вот, понимаешь ли, change одного и того же слова, изменение его в рамках, так сказать, перемещения в пространстве. Ну и во времени тоже.
2: Угу. Значит, смотри, у меня есть теперь факт, которым, возможно, он не проверенный, сразу так говорим, да, поэтому надо будет, если что, потом гуглануть.
1: Да.
2: Есть же понятие бежевой мамы.
1: Да.
2: Вот сейчас, возможно, в их копилочку новый факт против цветной одежды. Пожалуйста, значит, смотрите.
1: Типа она скажет, я же говорила.
2: Оказывается, яркую одежду некоторые ученые считают вредной. Якобы одежда ярких неоновых цветов окрашиваются опасными химикатами, вредными для здоровья и экологии. Нижнее белье и купальники неоновой расцветки лучше не носить. Вот. Поэтому, есть, вот, ну, так. Я сижу сейчас в кислотной футболке. Но ткань натуральная, это же не синтетика.
1: Ну да.
2: Скорее всего, красили.
1: Да, обычно.
2: Прям лайма мы красили, я считаю. Да,
1: да, выжимали сок лайма. Да, так и есть.
2: Выжимали, вот поэтому да, так и случилось.
1: Ну что там, каждый раз, когда ты стираешь футболку, можно пить как коктейль его.
2: Угу.
1: Правильно, вот эту вот воду после стирки.
2: Да, абсолютно верно. Поэтому
1: трубочка,
2: если
1: лед.
2: В текиле не будет или к самбуке.
1: Закусывай футболкой.
2: Да, если что, да. Занюхиваем, закусываем футболкой.
1: Короче, как так, друзья, живите с этим.

0: Реклама.
1: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй» Волгоград. 60-57-57.
2: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» — это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
3: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

17-летнюю жительницу, которая за вознаграждение обслуживала оборудование телефонных мошенников. При ее поддержке было совершено 277 преступлений с общим ущербом более 35 миллионов рублей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления. На данный момент решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Обход поселка Новый Рогачик в Волгоградской области будет полностью завершен к 2032 году. Трасса Волгоград-Луганск – это новый дорожный объект, который должен обеспечить свободное движение транзитного транспорта к регионам Донбасса и Новороссии и повысить безопасность. Его протяженность будет составлять 17 километров. Стоимость – около 14 миллиардов рублей. В рамках проекта планируется ликвидировать железнодорожный переезд. Волгоградка Дарья Антонова выиграла Кубок России по дзюдо. Турнир прошел в Кызыле и собрал 180 сильнейших спортсменов из 32 регионов страны. В финале Дарье противостояла представительница Иркутска Дарья Васильеву. В Волгограде готовят пляжи к купальному сезону. Вода Лазогородской службы спасения обследует дно Волги 4

Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза. Улица Базарова, 20. Телефон 52 92 92. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Я вам так скажу, друзья мои, в этом треке все предельно честно. Либо ты жертва, либо ты охотник. Или тот, кто укусил, или тот, кого укусили. А если повезло остаться просто зрителем или слушателем, считай, выиграл вообще в лотерею. Потому что в этой игре нет ничьих, только финал. Tame Impala и Genie в начале часа. Дракула. Всем привет, друзья мои. В эту среду шикарную, 24 июня. На календаре уже, между прочим. Ой, скоро лето пролетит. А, кстати, лучший способ не стать жертвой сегодня — это выпить кофе, улыбнуться зеркалу и сделать вид, что все под контролем. А если зеркало ничего не отразило, не паникуйте. Может быть, просто на улице дождь. В общем, движемся дальше, пока нас никто не цапнул за пятку. Vice, Wait. Продолжение часа, чуть ранее здесь Ed Sheeran, Shape of You. Обалденный трек. И на закуску Алекс Уоррен, Fever Dream. Совсем скоро. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
5: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +30, ночью до +17.

0: Да, друзья мои, ночная жизнь – это всегда череда гениальных решений. Например, заказать напиток, который никогда не нравился, или же снять все деньги в банкомате в 3 часа ночи. Никто не уходит живым – это не про опасность, это про ущербный бюджет и уставший утром вид. Группа Реальта «No One Leaves This Discotheque Live» в середине часа, и пока там все разбираются с последствиями, мы с вами катимся далее. «The Second Voice», «Let Me Be», а также «Rudimental» и «Khalid» на горизонте «All I Know».
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и штаба.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62

0: Самая бесполезная вещь в мире – пытаться договориться с собственным мозгом в час пик. Шум снаружи, шум внутри. Единственный выход – это нажать воображаемую кнопку «Тишина» и надеяться, что она сработает. Обычно не срабатывает, но зато попытка была достойной. «Гриффин и Каскад» в «Пацанове час» в эфире «Волгоград FM» с треком «In My Head». Ну, а мы пока едем дальше. Опять же, пока этот шум не догнал эфир. Imagine Dragons в самом финале. Whatever It Takes. Отличная композиция. А перед ними Эли Фарбен и Рене Миллер. Body Talk.
1: Реклама.
2: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.
3: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: 12 часов.
1: Реклама. Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель Джейку и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. Джейку и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В ближайшее время в областной думе рассмотрят и затем внесут в Госдуму законопроект об обязательном нотариальном оформлении сделок с недвижимостью между физическими лицами. Как сообщил председатель Мособлдумы Игорь Бенцалов, нотариальное сопровождение снижает риски потери имущества и признания сделки недействительной, так как нотариус обладает расширенными возможностями для проверки информации и оценки состояния сторон. Федеральная нотариальная палата, по словам ее вице-президента Александра Игнатенко, поддерживает эту инициативу. Российские ученые предложили заменить часть торфа в теплицах на биоуголь, полученный из скорлупы кедровых орехов, что повышает урожайность овощных культур и микрозелени. По словам ученых, добавление измельченного активированного биоугля в торфяной субстрат увеличит концентрацию ключевых макроэлементов от 1,5 до 6 раз. В Трактозаводском районе Волгограда летом текущего года открылась новая современная площадка для игровых видов спорта на песке. Как сообщает «Высота 102», с появлением современного спортивного объекта пляжный футбол и волейбол в Волгограде выходят на новый уровень. Особенно важно подчеркнуть, что заниматься спортом на территории спортивного комплекса номер 11 «Зенит Волгоград» могут не только ученики спортшкол, но и все жители города. В Волгограде завершилось голосование за территории, которые благоустроят в будущем году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победили микрорайон номер 503 на улице имени Кирова в Кировском районе и участок между улицей Симонова и улицей 8-й воздушной армии в Дзержинском районе. За эти территории проголосовали 17 и 16 тысяч горожан. Для каждой разработают индивидуальный проект с учетом территориальных особенностей. В Волгоградской области в преддверии переиздания «Красной книги региона» ученые подводят масштабные исследования редких птиц и растений. Недавно эксперты завершили экспедицию, охватившую Котельниковский, Октябрьский, Светлоярский и Калачевский районы. Исследования провели сотрудники дирекции ООПТО и охотнадзора совместно с коллегами из Калмыцкого государственного заповедника «Черные земли». Также специалисты провели ревизию 107 мест произрастания 10 видов редких растений. Курс валюты на сегодня – доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Процент налогов реклама. Бизнес-среда на Волгоград ФМ.
2: 12.08 в городе Герои. Да, совершенно верно. Это проект «Бизнес-среда», в котором мы разбираем, значит, подводные камни в бизнесе и говорим о нем. У нас, во-первых, мой сведущий по традиции Евдокима Григорий, создатель и руководитель бизнес-клуба «Саммит». Гриш, привет тебе.
3: Приветствую вас, дорогие друзья.
2: А у нас в гостях Герман Кутыгин, руководитель агентства недвижимости Германа Кутыгина в Волгограде, практикующий риэлтор и консультант по недвижимости с безупречной деловой репутацией и 18-летним опытом работы на рынке. Добрый день.
4: Всем доброго дня.
2: Я так понимаю, мы сегодня говорим о недвижимости, правильно? О недвижке.
3: Да, мы сегодня будем говорить о недвижимости в целом и о коммерческой недвижимости в частности. Но давайте начнем с недвижимости, да, такой некий общий обзор. Герман, подскажи, пожалуйста, какая сейчас ситуация на рынке недвижимости, что сейчас главное, что сейчас уходит, какие тренды приходят? Ну, в целом, обзор.
4: Как мы все знаем, недвижимость – это один из самых понятных и консервативных активов. Люди, как правило, зарабатывают деньги в другом бизнесе, торговля, производство, профессия, а потом их вкладывают в недвижимость. Землю, квартиры и так далее.
3: Да-да-да.
4: Да. И исторически это так сложилось. Еще в Древнем Риме богатые граждане владели землей, владели доходными помещениями и все это сдавали в производство другим людям. Поэтому недвижимость – это, конечно, не быстрый заработок. Это, как правило…
3: Игра в долгую.
4: Игра в долгую, да. И что сейчас происходит на рынке? После бурного роста последних лет сейчас рынок нормализовался, устаканился, стал спокойным и прогнозируемым. Сейчас нету таких бурных всплесков, поэтому сейчас хорошее время, чтобы осмотреться, и если вам нужно необходимо купить, значит, обдуманно подойти к этому вопросу, и, соответственно, продать, если нужно, определяйте цену и продавайте на спокойном рынке. Здесь трудно сделать какого-то необдуманного решения. Рынок живой, рынок спокойный, активный. Мы каждый день проводим сделки, продаем и покупаем недвижимость. Все работает.
3: А сейчас в целом, все-таки, если говорить о трендах, сейчас куда идет рынок недвижимости, в какое направление вы посоветуете инвестировать? Вот мы, так как бизнес-среда, да, предприниматели. Коммерческая недвижимость, живая недвижимость.
4: Недвижимость – это актив. Да. Инвестировать. Сейчас есть возможности. Смотрите, если раньше инвестиции были, вернее, по-другому скажу. Сейчас хорошее время, чтобы обычному человеку с накоплениями вложить в какие-то коммерческие помещения. Конечно, коммерция, это дает большую доходность. Видите, что сейчас предпочтения граждан изменились, рынок изменился, появляется очень много онлайн-точек, и человеку удобнее не ехать куда-то на край города, какой-то гигантский гипермаркет, все там закупать, а ему нужна точка в шаговой доступности, где он может сделать заказ, купить медикаменты, получить заказанные товары.
3: Нет, услуги, да. Да.
4: То есть с небольшим... Сейчас появляется помещение, возможности инвестировать с небольшим порогом входа и зарабатывать, как и сдавая это помещение в аренду, так и за счет капитализации этого объекта.
3: Ну и все равно идет какой-то небольшой, но рост, да, стоимость недвижимости.
4: Да, конечно, у нас недвижимость продолжает расти не такими бурными темпами, как это было ранее, в пределах инфляции 3-5%.
3: Спасибо, и продолжим в следующем блоке.
1: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
5: Реклама.
6: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
7: В магазинах «Победа». Напиток газированный, сода йода, лайм и лимон, 72,90 за 2 литра.
8: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
9: «Авангард спецодежда Волгоград». Качественные спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. «Авангард спецодежда Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А, ТЦ улица Малина, второй этаж.
5: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
10: Пошла жара! Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
14: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru и в салонах 16+.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 17.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
1: 12.21 в Волгограде, да, сегодня среда, и не просто среда, а бизнес-среда. В гостях у нас Герман Кутыгин, руководитель агентства недвижимости. Продолжаем говорить на эту тему.
2: Да, и у нас тема в этом блоке – это коммерческая недвижимость. Герман, расскажи, пожалуйста, нюансы инвестирования предпринимателей именно в коммерческую недвижимость. Какие сейчас направления?
3: Ну, как вы знаете, самая простая инвестиция – это приобрел помещение и разместил в нем арендатора. Сейчас такой подход и доход все пользуется все больше популярностью у простых людей. Ставка Центрального банка падает, депозиты дешевеют, и люди понимают, что становится менее выгодно держать деньги в банке, и, соответственно, вкладываемся в недвижимость. И здесь в каждом случае нужно считать, что выгоднее. Как раз сейчас самое спокойное время посмотреть варианты, все это взвесить, прикинуть, что доходнее. Смотреть на помещение не просто как на квадратные метры, а на трафик. Какой объект здесь стоит разместить, чтобы бизнесу в этом помещении было удобно вести бизнес, он был доходный. Будет бизнес доходный, помещение будет пользоваться спросом и будет востребовано у большого пула арендаторов.
2: Ну, а какие-то подводные камни есть при покупке коммерческой недвижимости, именно коммерческой?
3: Ну, на самом деле, и в коммерческой, и в жилой документы на объект очень важны. Конечно, нужно это все прорабатывать, смотреть историю владения, назначения помещения, какие потенциалы использования. Если приобретается земля для строительства, то нужно обязательно градостроительный план запрашивать, в котором расписывается, какие потенциалы есть у объекта, что именно можно строить. Потому что часто мы хотим одно,
2: а разрешенное использование совершенно другое.
3: Да, совершенно другое. И могут быть еще какие-то санитарные зоны, красные линии. То есть там есть много нюансов.
2: Сервитуты.
3: В том числе сервитуты, права третьих лиц могут быть затронуты. Обязательно советуйтесь со специалистами, кто разбирается в этом вопросе. Здесь большой блок и юристы, и адвокаты.
2: Которые могут подсказать, да, какие-то нюансы. И лучше это на начальной стадии, да, сделать, до покупки.
3: Конечно, конечно. Сначала мы все это прорабатываем, считаем, смотрим на документы, а потом уже делаем правильные шаги.
2: Ну, а еще вот по коммерческой недвижимости сейчас какой тренд? Все-таки будет расти она в ближайшее время?
3: На большом промежутке, горизонте времени, недвижимость, как мы видим, всегда растет. Угу. И после вот этого последнего года, два года сейчас она, в общем-то, плата у рынка недвижимости, я думаю, конечно, будет расти, потому что ставка падает, деньги становятся дорогими, и недвижимость становится более востребованной.
2: Отлично, отлично. И в следующем блоке мы продолжим про тренды недвижимости. Оставайтесь с нами на Волгоград-ФМ.
0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Бизнес-среда на Волгоград FM.
1: Tokyo Hotel California Nights только что. 12:33. Вот прямо сейчас в Волгограде сегодня обсуждаем недвижимость, которая учит нас главному, что квадратные метры есть, а счастья в них нет. А вот этот миф у нас прямо сейчас развеивает Герман Кутыгин. Еще раз добрый день.
2: Да, здравствуйте еще раз, коллеги. Итак, мы продолжаем. Сегодня вот мы проговорили про коммерческую недвижимость, и в этом блоке я предлагаю проговорить про тренды. Что нас ждет через год, там, через 5 лет, куда идет рынок недвижимости, какие ближайшие такие большие будут сдвиги в этом направлении?
3: Друзья, недвижимость будет дорожать, и это не мантра. Видим, что на долгосрочных периодах она дорожает всегда. И сейчас как раз мы перешли к периоду, когда пришло время ей опять дорожать. Расти, потихоньку расти. Мы сейчас с Григорием затронули такую тему, что люди инвестируют в Волгоградцы, инвестируют в другие регионы, в крупные города, в мегаполисы, Москва, Питер, курортная недвижимость, Сочи и так далее. Но цифры показывают нам то, что в Волгограде доходность недвижимости выше, чем да. как раз в этих крупных городах.
2: Я тоже патриот Волгограда, и я за то, чтобы инвестировать именно в Волгоград. Да? Тем более здесь все можно видеть, контролировать и понимать процесс, правильно?
3: Абсолютно верно. Можно все это, если вы живете в Волгограде, мы все это контролируем. Но самое важное, доход здесь выше у недвижимости, окупаемость ее ниже. То есть сейчас можно окупить деньги, найти объекты недвижимости, которые окупят ваше вложение за 7-8 лет. Если мы говорим там Москва-Питер, то это, конечно, больше 10 лет.
2: Ну и точка входа, соответственно, дороже и в Москве, и в Сочи.
3: Да, конечно, объем инвестиций для Волгограда значительно ниже. Это несколько миллионов, можно самому эти деньги собрать, можно с кем-то соединиться, скооперироваться, и у вас с партнером или с партнерами будут общий объект недвижимости, покупаете в долевую собственность, распределяете роли, кто-то контролирует общение с арендаторами, кто-то бухгалтерию, документы. Это часто так у нас происходит, совместные бизнесы.
2: Да, отлично. Я хотел просто напомнить уважаемым радиослушателям, в бизнес-клубе «Саммит», да, мы проводим много мероприятий, в том числе и по инвестированию. Вот сегодня у нас будет по инвестиции, и сегодня мы будем говорить в том числе и про недвижимость. Герман, а скажи, пожалуйста, вот ближайшие там, ну, долгосрочная перспектива рынка недвижимости, ну, там, если посмотреть за горизонт 5 лет, мы уже поняли, что инвестировать надо в Волгограде, а теперь сроки инвестиций.
3: Как я сказал, это не быстрые деньги, друзья.
2: Это все, в долгую.
3: Это игра в долгую, это так называемая парковка денег, это инвестиция в долгую как раз в 5 лет. Это хороший срок. Если оглянуться назад, мы видим, что за последние 5 лет недвижимость в 2 раза увеличила свою стоимость. Это касается и жилой, и коммерческой недвижимости. Плюс она и может дополнительный рентный жилдоход давать.
2: То есть 2 в одном. Угу. Отлично. Спасибо огромное, Герман. Уважаемые коллеги, я хотел бы еще напомнить и пригласить, кому интересно стать спикером в нашу программу «Бизнес-среда». Мы выходим по средам в 12 часов, поэтому кому интересно обсудить свою тему, какие-то интересные направления, течения в бизнесе, услуги и так далее, приглашаем вас в нашу программу.
1: Ну, а сегодня у нас в гостях был Герман Кутыгин, еще раз напоминаю, активный деятель российской и волгоградской гильдии риэлторов. Я думал, что гильдия есть только у магов, но оказывается еще у риэлторов. Это была программа «Бизнес-среда». Выйдем уже в следующую среду.
0: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
5: Так в «Премьер-строй Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
6: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
7: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
8: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+. Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
9: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
10: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». Хавейл Агат. Официальный дилер Хавейл в Волгограде.
12: Обновленный Хавейл Джолион в Агат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде. 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2021 год. ООО «Автостат». Приложение ограничено. Недействительно до 30 июня 2026 года.
13: Агат. Покупай выгодно.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.
2: Привет, соседка! А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, розовые. Рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 13 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, с 1 июля текущего года в России ожидаются изменения в программе льготной семейной ипотеки, которые, в частности, могут включать увеличение максимального размера кредита. В настоящее время лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Депутат Владимир Кошелев отметил, что эти суммы уже не покрывают стоимость жилья для семей с несколькими детьми из-за роста цен на недвижимость. Как пишут РИА Новости, с 1 сентября в России вводится универсальный QR-код для оплаты, который заменит множество кодов от разных банков. Новый стандарт полагает формирование единого кода через национальную систему платежных карт. Из ключевых изменений для покупателей исчезнет путаница на кассе. Больше не нужно искать стикер своего банка. Достаточно будет считать один код любым банковским приложением и выбрать способ списания средств. Для рынка же усилится конкуренция между банками за клиента качеством сервиса, так как предприниматели перестанут быть привязанными к одному провайдеру. Внедрение системы будет поэтапным. В Волгограде задержали 32-летнюю жительницу, которая за вознаграждение обслуживала оборудование телефонных мошенников. При ее поддержке было совершено 277 преступлений с общим ущербом более 35 миллионов рублей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления. На данный момент решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Накануне в Кировском районе Волгограда на острове Сарпинском активисты проекта «Волгоградская десятка» впервые провели массовый забег «Сарпинский трейл». В нем приняли участие 170 спортсменов-любителей, включая детей, опытных атлетов и выносливых бегунов. Маршрут прошел по живописным местам острова, включая территорию с 400-летним дубом, символом забега. Для многих участников это стало первым знакомством с крупнейшим речным островом.

просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза. Улица Базарова, 20. Телефон 52 92 92. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Главная опасность жизни – это не уличное движение и не остывший кофе, друзья мои. Это дверь собственной квартиры, за которой тебя ждет либо собака с уничтоженным диваном, либо напоминание о том, что завтра понедельник. Так что решение не идти домой. Единственное правильное и верное. Медуза Генри Кэмомайл. Сегодня в эфире Лагат ФМ с этим вот настроением. Don't Wanna Go Home называется композиция. И мы с вами пока тоже не собираемся домой, только лишь обеденный перерыв. Дальше больше, как говорится, Боб Синклер, Киеза, Аннабель Ингланд, Канкс и Феофилус Лондон, Ту Калорс после коротенькой паузы, а также повтор рубрики «Встречка», друзья мои, который не стоит пропускать в 13.15. Кстати, заодно ненавязчиво напомню, что абсолютно любой повтор рубрики «Встречка» можно послушать и даже скачать на нашем официальном сайте volgogradfm.ru. Заходите и пользуйтесь. Ну, а я всех еще раз приветствую. Едем далее.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
4: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
5: Тепло ли тебе, девица?
6: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
7: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
8: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград ФМ.
9: Спонсор ООО «Альфа-Дент».
10: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +30, ночью до +30.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». Хавейл Агат. Официальный дилер Хавейл в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Доброе утро. Александр, да, подскажите, пожалуйста, 300-й гибрид бензин и просто бензин, что лучше? Какие минусы, плюсы?
4: Ну, честно говоря, вот давайте так. Изначально, когда кукурузер 300-й приходил, мы про 300-й крузак говорим или про RX?
3: Да, крузак.
4: Если мы говорим про крузак, то это уже другая машина по сравнению с тем, что было раньше. Они перевернули страницу, они сделали его более управляемым, быстрым там и так далее, и так далее. Но все-таки своей ценовой категории он, ну, реально не соответствует. Почему? Объясню. Потому что в этом автомобиле есть ряд изъянов, включая там дверные карты, различные вопросы, связанные с дополнительным комфортом, шумоизоляцией и так далее, которые такой дикой цене не соответствуют. Но на бензине он едет очень бодро, и, конечно, перерасход топлива достаточно серьезный. Если мы хотим еще больше потратить, но при этом экономить в моменте, то тогда можно брать гибрид, плюс там только в том, что ты исправные АКБшки заводишься все время. Он, конечно, не такой экономичный, как это представлено в гибридах из Азии, которые сейчас очень популярны и в цене стоят практически в 2.5 раза дешевле. Потому что если считать разницу даже, надо просто взять калькулятор и посмотреть, сколько лет, а то и десятилетий вам надо провладеть гибридом, чтобы окупить его разницу с обычным бензином. Я бы на самом деле не парился, брал бы обычную бензиновую версию и катался. Но, опять же, за эти деньги что-то как-то вот у меня скребет душа.
5: Доброе утро, Александр.
4: Алло.
5: Алексей меня зовут.
4: Да, доброе.
5: Доброе утро. Александр, скажите, пожалуйста, такой вопрос, короткий прям очень. Вот в чем может быть причина? Вы точно об этом знаете. Suzuki Grand Vitara. Включаю полный привод, ну и сразу понижайку, то есть там электронная. Проходит секунды 2-3, и у меня прибор панели выдает ошибку. Загорается все, полностью, все, что можно. И нейтралка, вот, и антипробуксовочная система, в общем, все-все. Какая-то ошибка выскакивает. Но полный привод у меня не включается. Какова может быть проблема? Причина?
4: Ну, их может быть несколько на самом деле. Начиная от неисправности подключения полного привода, заканчивая просто ошибкой на каком-то конкретном реле. Ну, тут надо, правда, надо подключиться, да почитать. Потому что сразу вся елка загорается, ну, как правило, когда происходит многократная ошибка по всей системе. Ну, то есть, грубо говоря, у вас там не подключился полный привод из-за того, что что-то сгорело, либо не работает само подключение, параллельно загорается то, что у вас и система стабилизации не будет работать, и вот это, и вот то, и вот все. То есть есть какая-то одна поломка, скорее всего, я пока только предполагаю, без изучения конкретной ошибки, которая у вас там высвечивается, прибор ее точно считает. Я не могу окончательно диагноз сказать, но, скорее всего, есть какая-то одна поломка, которая вызывает вот эту цепь реакции у автомобиля. И, наверное, я пока тоже положить могу, наверное, это связано именно с возможностью подключения. Такая штука у меня была, но не на Гранд Витаре, такая штука была на этом, на Ниссанчике, который был с подключением раздатки. Вот как только с раздаткой вопрос возник, так сразу у него тоже елка загоралась. Но, опять же, я говорю, что еще раз, надо заехать, считать все. Бывают разные направления, и хороший диагноз просто по этим направлениям идет, и в итоге находит либо неисправность, либо причину ошибки.
5: Понял, спасибо большое.
4: Пока не за что, и я надеюсь, справитесь. Вам хорошего диагноза желаю найти. На этом, друзья, у нас все. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
0: Реклама.
6: Обновленный Хавейл Джолион богат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2021 год. ООО «Автостат». Предложение ограничено. Недействительно до 30 июня 2026 года.
2: Агат. Покупай выгодно. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: История о том, как устные договоренности рушатся быстрее, чем обещание позвонить. Персонаж здесь четко обозначил позицию не уходить. Но, судя по тону, документы не подписаны, свидетелей нет. Ну, а интонация кричит громче слов. Мне кажется, юристы бы не одобрили. А вот музыканты, напротив, одобрили еще как. Don't Leave Kylie в исполнении акцента сэра Миша Миллер в середине этого часа, ну а далее Dub Dog The Roof Time Golden Summer, а также Man Back и Юна Тас Heal My Heart.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977 377. В Волжском 205 255.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
9: Серьезно? Все потратил?
10: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Когда человек говорит, что начинает новую жизнь, но при этом оставляет тот же пароль на телефоне, и те же контакты в избранном, и тот же маршрут до работы, вам не кажется, что это перерождение, это слишком громкое слово для такого тихого переименования папки? И самое смешное, что папка-то открывается, а внутри все те же файлы, просто рассортированные по-новому. Это, если что, я про трек Born Again в исполнении Fastboy Clock. Я думаю, что перерождение все-таки должно быть как-то иначе. Pink and Natrius в финале этого часа Just Give Me Reason, а также Alan Walker, Isabella Mettman чуть ранее Broken Strings. Дело громче.
1: Реклама. 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Центр точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
2: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, на каких принципах Россия готова к мирным переговорам с Украиной. Все это должно происходить на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Вместе с тем президент подчеркнул, что ВСУ теряют одну территорию за другой. Россия же продолжит двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных. Как пишет ТАСС, с 1 июля текущего года в России ожидаются изменения в программе льготной семейной ипотеки, которые, в частности, могут включать увеличение максимального размера кредита. В настоящее время лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Депутат Владимир Кошелев отметил, что эти суммы уже не покрывают стоимость жилья для семей с несколькими детьми из-за роста цен на недвижимость. В День молодежи 27 июня в Волгоградской области будет запрещена продажа алкогольной продукции. Региональный закон предусматривает административную ответственность за розничную продажу в этот день спиртного, в том числе и пивных напитков. Полки с алкоголем в магазинах будут недоступны для покупателей 24 часа. Напомним, что сухой закон вводится в Волгоградской области несколько раз в год. Продажа алкоголя также запрещена в День студента, День защиты детей и День знаний. В Волгоградской области прошла акция «Нельзя забыть. Письма в будущее», в рамках которого школьники и студенты написали послание будущим поколениям. Мероприятие было приурочено к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. И прошло оно на площадке интерактивного парка «Россия. Моя история». Участники написали письма, адресованные будущему поколению. Все тексты были переданы на хранение в архивный фонд номер 996 «Историю пишет народ». Планируется, что их зачитают в 2030 году, юбилейный год Победы. Оборонно-спортивный лагерь «Авангард» совместно с авиацентром «Кача» организовал курсы дополнительного образования, в рамках которых участники изучают устройство воздушных судов и получают опыт пилотирования. Первый поток обучения завершили представители центра «Воин» из Волгоградской области, Луганской народной республики и Республики Карелия. В программу входят лекции по истории военной авиации, встречи с летчиками и учебные полеты на легкомоторном самолете с инструктором. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

Знакомство в клубе – это всегда риск. Можно прогадать на внешности, а можно прогадать на разговоре. Но главная ставка – это выход на танцпол. Если человек не чувствует ритм, то все остальное уже вообще не важно. Bruno Mars с треком «I Just Might» об этом только что спел в начале нового музыкального часа. И поплыли далее, друзья мои, пока все еще и все еще танцует. А у нас впереди Hans и Purple Disco Machine. A Wonderful Life. Чуть ранее послушаем Элтона Джона и Бри.

0: Бритни Спирс, их уникальный коллаб под названием «Hold Me Closer», а раньше них Бен Хулоу. Через одну минуту еще раз всем привет, это Волгоград FM. Знаем, что любишь.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премья «Строй Волгоград» 60-57-57. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомол». Телефон 50-26-53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
2: В магазинах «Победа». Шашлык куриный охлажденный. 249,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 17.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн, современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33, телефон 204-842.

0: Когда между двумя людьми появляется это самое нечто, разговоры становятся лишними и даже вредными. Можно сболтнуть лишнего и вообще все испортить. Лучше просто смотреть, читать. Да, значит, и понимать все без расшифровки. Это называется body talk, то есть язык тела. А об этом, кстати, только что пели Али Фарбен и Рене Миллер. Ну а впереди у нас Тейм Импалы, Дженни с новиночкой Дракула, также в Индии Хчо и Мот Шаде. Совсем уже скоро.
1: Волгоград. Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

Миг австралийского психоделика и корейской поп-музыки мы с вами только что забрали. Трек под названием «Дракула» от Тим Импала и Дженни. Кевин Паркер в очередной раз доказал, что может завернуть любой поп-хит в свою фирменную винтажную обертку. Ну а Дженни выдала тонну стиля. Финал этой песни буквально прямо сейчас растворяется в воздухе. Но, друзья мои, долго расслабляться не будем, потому что прямо сейчас этот дорогой лос-анджелесский вайб сменится на тяжелую альтернативу из нулевых. Трек, под который Майкл Бэй взорвал трансформеров в трансформерах. Ну а ныне уже ушедший Честер Беннингтон заставлял стадионы орать в один голос. Я думаю, что все уже поняли, что это за трек. Linkin Park, What I've Done.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Риск распространения мелиоидоза в России с учетом одного завозного случая фактически отсутствует. Об этом заявила главный внештатный специалист по медицинской микробиологии Минздрава России Татьяна Припутневич. Ранее, напомню, заболевание выявили у вернувшейся из Таиланда туристки. Она побывала на ферме со слонами. Случаев передачи бактерий от человека к человеку не было. Заразиться мелиоидозом можно только от больных животных, загрязненной почвой, воды. Тропическая инфекция вызывается бактерией, обитающие в почве эндемичных стран. Это Юго-Восточная Азия, страны Африки и Океании. Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, в июле получат прибавку к пенсии. Это будет двойной размер фиксированной части пенсии, составляющей более 19 тысяч рублей вместо 9,5 тысяч, напомнили в Госдуме России. Также прибавку к пенсии получат россияне, кому впервые установлена первая группа инвалидности, а также граждане, у которых появились иждивенцы, и те, кто подтвердил 30 лет трудового стажа в сельской местности. Им для перерасчета пенсии необходимо подать заявление в социальный фонд, пишет РИА Новости. В мэрии Волгограда объяснили инцидент с участником спецоперации, которого высадили из троллейбуса. По ее данным, инцидент произошел 16 июня в Краснооктябрьском районе города, а не в тракторозаводском, как утверждал сам пассажир. По словам мужчины, он сел в троллейбус на Нижнем тракторном, у него не оказалось ни наличных, ни карты при себе. Он предъявил удостоверение ветерана боевых действий, а также инвалида второй группы, но контролеры его высадили, пишет В1. В мэрии отметили, что у ветеранов СВО нет права бесплатного проезда, но они имеют право на приобретение льготного проездного на общественный транспорт. В Волгоградской области в очередной раз конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду. 23-летний подсудимый из города Суровикино уже привлекался за нетрезвое вождение, но снова сел за руль нетрезвым и отказался пройти медосвидетельствование. Суровикинский райсуд приговорил его к году лишения свободы условно, лишению прав на 2 года, а также конфисковал автомобиль в доход государства, сообщает облпрокуратура, пишут городские вести. Елена

0: Реклама.
1: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Есть вещи, которые никогда не приносят полного удовлетворения. Ну, вот, например, попытка доесть весь холодильник в час ночи или же дозвониться в службу поддержки своего оператора сотовой связи. Сейчас вообще дозвониться крайне сложно, а втройне сложнее, или, может, даже в десятерне. Вот в этом треке та же самая история. Хочется чего-то, но когда получаешь, кажется, что вообще не то. И так по кругу. В общем, это были Кэлвин Харрис и Джази с композицией Satisfy. Ну, а мы с вами движемся далее, пока удовлетворение не нашлось. Биби Рекса и Faithless. Вот снова религии, возможно, нам его дадут. New Religion. Чуть ранее здесь Кэти Перри, Ники Минаж, Swish, Swish и на закошечку Джон Саммит, Shades of Blue. Прекрасно. Линочка, обязательно послушай. Еще раз всем привет. Это Волгоград FM.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ от дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +30, ночью

0: нормальные люди избегают проблем, а вот некоторые, наоборот, идут на запах неприятностей. Ну, знаете, как мотыльки на свет. Потому что тишина и покой — это же скучно. А вот когда все горит, тогда и живешь по-настоящему. Trouble называется композиция от проекта Flight Facilities. А мы уходим вперед, пока горит не у нас. Богдан Медведев, Broken Heart. Впереди также появится Рэпсион и Рауль Хантро, Понго. А еще чуть ранее Леди Гага, This Is, через одну минуту.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» — это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная, 26.
2: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Год напомнил нам простую истину. У нас нет прошлого, нет будущего. А все, что мы по-настоящему имеем, это здесь и сейчас. В общем, такой манифест о том, что нужно брать от жизни максимум, пока есть такая возможность, и сжигать все дотла. Но за каждым таким вот безумным моментом, когда ты летишь на полной скорости, часто следует плата или же расплата. И вот прямо сейчас мы переходим к треку, который описывает состояние, когда земля уходит из-под ног, а реальность начинает кружиться перед глазами. От абсолютной уверенности к полной потере контроля. Аблон Рокстон с треком о ментальном головокружении. Вертиго понеслось.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время. 16:00.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
0: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Ослабление рубля стало результатом сразу нескольких факторов, рассказала агентству Prime завкафедра мировых финансовых рынков и финтеха РУ имени Плеханова Светлана Фрумина. Ключевым внешним фактором стало снижение мировых цен на нефть на фоне переговоров между США и Ираном. Внутренним фактором стало завершение налогового периода и второго квартала. Пик продажи валютной выручки экспортерами уже пройден, поэтому предложение валюты сократилось. По словам специалиста, повышение курса доллара – это не начало резкого ослабления нацвалюты, а нормализация валютного курса после периода избыточно крепкого рубля, пишет РБК. Сожительство без регистрации брака – это угроза национальной безопасности и демографическому здоровью россиян. Об этом заявил замминистра юстиции России Вадим Баланин на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что в последние десятилетия характер семейных отношений в стране потерпел значительные изменения. Это сожительство без регистрации при значительном числе расторжений уже зарегистрированных браков, пишет РБК. Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила Комитету по соцполитике и Палате молодых законодателей проработать вопрос о возможной отмене госпошлины за регистрацию брака. Она составляет 350 рублей. В Волгоградской области суд конфисковал смартфон у 17-летней девушки. Она попалась на уловку мошенников, помогла им обналичить деньги. Пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на облсуд. В декабре прошлого года школьницы написали в мессенджере и предложили легкий заработок. Нужно было дать реквизиты своей банковской карты. Девушка согласилась. На ее счет упали 48 тысяч рублей. Из них она оставила себе менее 1500 в качестве вознаграждения. Остальное перевела незнакомцу. Суд признал школьницу виновной, назначил 80 часов обязательно работ. Также у девушки конфисковали телефон iPhone XR, с помощью которого она общалась с мошенниками, отмечает агентство. В Волгограде начался процесс по делу в отношении сопровождавшего губернатора автоинспектора и его семьи. По версии прокуратуры, сотрудник ГАИ Андрей Борисов много лет торговал машинами с так называемыми блатными номерами. Однако назначенное на сегодня первое заседание по делу в Центральном райсуде отложили. Причиной стали разногласия между адвокатами и прокурорами, которые не сошлись во мнении о том, законность какой суммы Андрей Борисов не смог подтвердить. 19 миллионов рублей или меньше, пишет В1. И отмечает, что адвокат

0: евро 85-49.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

101.5. I am paid to exist.

0: Единственное, что объединяет всех людей на планете, это ежемесячное чувство несправедливости. Ну, когда приходит квитанция ЖКХ. И хочется спросить у Вселенной, а можно вот просто быть, жить бесплатно? Ответ обычно приходит в виде нового счета. Брукс Экстиен. В начале часа Pay to Exist. Я же все-таки предлагаю лететь дальше, пока нам не выставили счет за эфир. Крэш Адамс, New Heart. Чуть ранее здесь Сара Коннор. Не та, что из Терминатора. Just One Last Dance. Отличная композиция. Ну и на закуску танцы под дождем. Дэйв и Дэмс. Rain Dance. Еще раз всем привет. Это Волгоград FM.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
4: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
5: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
6: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка» по будням. В 9.15, 13.15 и 19.15. Встречка на Волгоград FM.
8: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». «Хавейл Агат». Официальный дилер «Хавейл» в Волгограде.
9: Обновленный «Хавейл Джолион» богат на Ленина 122. От 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде. 781-555.
10: По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. ООО «Автостат». Приложение ограничено. Действительно до 30 июня 2026 года.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 16. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Знаете, в каждой истории наступает момент, когда обратного пути уже нет. Струна рвется, и вообще становится неважно, как красиво она звучала минут назад. Теперь это просто кусок металла, который ни на что не годен. Остается только снять, и все, и выбросить, и забыть. А это был трек «Broken Strings» от Алана Уокера и Изабеллы Мелкмен. Я же предлагаю уходить вперед, пока наши с вами собственные струны не натянулись до предела. Tokyo Hotel, California Nights впереди. А также Феликс Йен и Софи Элис Бэкстер. Ready for love. Готовимся к любви.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фрага.
2: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. Агат. Покупай выгодно.
3: Ты серьезно? Все потратил?
4: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
5: Предприниматели. 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: В магазинах «Победа». Эскимо пломбир с грильяжем в шоколадной глазури «Мандиоса» 49.90.
8: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
9: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
10: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
9: Тогда в полипрофиль 977-377.
11: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
12: Спонсор ООО «Альфа-Дент».
13: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: трек из этой композиции, кажется, нашел идеальное место. Там тепло, там играет музыка, и никто не задает глупых вопросов. Зачем уходить-то, да? Можно просто стоять и смотреть, как проходят люди. Но ваш покорный слуга не герой этой песни. Он, конечно, тоже не хочет уходить, потому что за дверями студии пробки и все такое. Вот. А здесь вы, свет и хорошая музыка. Но у каждого эфира моего есть свой логичный конец, как ни крути, и каждый ведущий когда-нибудь выключает микрофон. Вот сегодня это сделаю я. Друзья мои, спасибо за компанию. Прощаюсь с вами до пятницы, получается. Пойду погуляю. И даже если завтра меня не будет, у вас всегда остается Волгоград FM и утреннее шоу 3-4, которое вас обязательно взбодрит и разбудит. Ну, а я всем желаю отличного, крутейшего настроения. До пятницы. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
10: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: твое время. 17 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Последствия атак на гражданские объекты России удается минимизировать. Все преступления Киева фиксируются для последующего разбирательства. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что ситуация для Украины на линии боевого соприкосновения ухудшается с каждым днем. Наши военные продвигаются по всему фронту. Киев огрызается как может. Так Песков объяснил участившиеся удары по гражданской инфраструктуре России. Он заявил, что последствия подобных атак необходимо и возможно минимизировать. И этой работой круглосуточно занимаются российские военные и другие профильные ведомства, пишет РБК. На площади павших борцов в Волгограде начали демонтаж памятника Александру Невскому. Работы начались с самого утра. Главные коррективы в процесс вносит автор фигуры Сергей Щербаков. Перед приездом памятник отправят в мастерскую, там с него смоют грязь, после снова затонируют. 20 лет назад все делалось в спешке. Памятник Александру Невскому установили некорректно. Получилось, что он не стоит, а будто бы шагает вперед. Теперь я эту ошибку хотел бы исправить, цитирует скульптора, высота 102. Напомню, решено перенести 7-метровую композицию ближе к храму, повернув в сторону центра города. В Волгоградской области судебные приставы вернули бабушке похищенного полуторагодовалого внука. По решению суда ребенок должен жить с ней в Камышине, а не с родной мамой, которая пыталась вывести сына из региона. Как рассказали в Волгоградском управлении ФССП, мама мальчика была признана недееспособной, также суд ограничил ее в правах. Но женщина увезла сына сначала в Волгоград, планировала уехать с ним в Москву. Но приставы не дали этого сделать. Они приехали в аэропорт вместе с бабушкой ребенка, представители органа опеки и психологам. Женщину убедили проехать в отдел, где мальчика передали бабушке, пишет высота 102. Чтобы продлить жизнь, необходимо включить в рацион 3 ореха, заявила врач Ирен Пенилья, пишет издание «Дея». В первую очередь важны грецкие орехи. В них содержится большое количество омега-3 жирных кислот, обладающих мощным противовоспалительным действием на весь организм. Также специалист советует есть ежедневно фундук и миндаль. Фундук помогает регулировать уровень холестерина в крови. Миндаль содержит много витамина Е, который играет ключевую роль в здоровье кожи и замедлении старения. Рекомендуемая суточная норма орехов 30 граммов. Лучше есть сырые орехи, либо жареные, но без соли и добавок, пишет Лента.ру. Суперкомпьютер Опта назвал имя нового фаворита чемпионата мира по футболу 2026 после матчей первого тура. По его версии, рейтинг фаворитов в Мундиале возглавляет Аргентина, действующий чемпион. В топе 5, кроме нее, Франция, Испания, Англия и Португалия. В десятку сильнейших вошли Германия, Бразилия, Норвегия, Нидерланды и США. Чемпионат мира стартовал 11 июня, завершится 19 июля. Игры проходят в 3 странах – США, Мексике и Канаде. Официальный доллар 74.62, евро 85.49.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не электрика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Где купить обои в Волгограде?
3: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
4: Обойная сила ждет всех за покупками.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Привет, соседка. А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
8: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
9: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 16. Местами небольшой дождь.

0: вкусный.
1: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
3: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
4: 0+. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом, и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
5: Реклама не фета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
6: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
7: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
8: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Центр избирком оценил возможные расходы на выборы в Госдуму. Сумма, которая будет затрачена на организацию и проведение голосования, составит более 27 миллиардов. По словам представителей ЦИК, в федеральном бюджете на предстоящие думские выборы зарезервированы только чуть больше 23 миллиардов рублей. Еще 4 миллиарда выделят из резервного фонда правительства. Деньги потратят на работу по информированию и оповещению избирателей при проведении выборов депутатов Госдумы. Напомню, предстоящие выборы будут трехдневными и пройдут с 18 по 20 сентября включительно. В Волгоградской области обновят дороги к больницам и поликлиникам. До конца года в рамках нацпроекта отремонтируют 11 участков дорог. Работы пройдут в Волгограде, Волжском и Дубовском районе. В Волгограде ремонт затронет проспект Ленина, проспект Героев Сталинграда, а также улицы 7-й Гвардейской и 64-й армии. Эти дороги ведут к больницам, диспансеру и детской стоматологии. В Волжском реконструкция пройдет на 5 участках, пишут новости Волгограда. На снос гостиницы «Ной» пожаловались жители одного из микрорайонов Волгограда. По словам горожан, техника начинает работу рано утром, не давая людям отдохнуть, в том числе и в выходные. Работы по демонтажу сопровождаются шумом и большим количеством пыли. Видео, снятое из окон многоэтажек по соседству, публикует портал V1. В руководстве компании, которая занимается сносом здания, заявили, что по выходным не работают и закон о тишине соблюдают. Недовольство жильцов при этом может быть связано с работами на кровле в одном из домов по соседству. Россияне в мае начали активнее покупать жилье на вторичном рынке. Увеличение показателя по сравнению с маем прошлого года составило 45%. В сравнении с началом 2026-го спрос вырос на треть. Причинами ситуации эксперты рынка недвижимости называют снижение ключевой ставки, которая не поменяла ситуацию в корне, но открыла ряду покупателей дополнительные возможности. В Госдуме предложили ввести федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных. Базу данных можно интегрировать в портал госуслуги, а также добавить региональные цифровые сервисы, сделать их доступными для приютов, ветеринарных организаций и подключить к этому процессу чиновников. По мнению авторов, инициатива позволит сократить время поиска питомцев, повысит вероятность их возврата владельцу в первые дни после пропажи и снизит нагрузку на приюты и волонтеров. Официальный доллар на сегодня 74,62, евро 85,49.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм.
2: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».

0: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 16. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.
1: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград ФМ.
0: Спонсор ООО «Альфа-Дент». Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского.
4: Овен. День потребует выдержки. Не спешите принимать решения сгоряча, особенно в финансовых вопросах. Телец. Благоприятное время для наведения порядка в делах, решения бытовых вопросов. Возможны денежные поступления. Близнецы. Отличный день для новых знакомств и учебы. Информация, полученная сегодня, вскоре вам очень пригодится. Рак. Эмоциональный фон может быть нестабильным. Уделите время отдыху и общению с близкими. Избегайте стресса. Лев. Ваша харизма на высоте, что поможет в переговорах и личных отношениях. Проявите щедрость к окружающим. Дева. Удачный день для планирования бюджета и долгосрочных проектов. Внимание к деталям убережет от ошибок. Весы. Потребуется баланс между работой и личной жизнью. Не бойтесь идти на компромисс в спорных ситуациях. Скорпион. Интуиция будет работать безотказно. Отличное время для того, чтобы избавиться от всего ненужного и двигаться дальше. Стрелец. Энергия бьет ключом. Направьте ее на решение творческих задач или планирование путешествия. Козерог. Дисциплина и упорство принесут плоды. Возможны важные новости, которые повлияют на вашу карьеру. Водолей. Нестандартный подход к делам поможет добиться успеха. Ожидаются неожиданные, но приятные встречи. Рыбы. Благоприятный день для творчества и романтики. Посвятите вечер любимому делу или саморазвлечению. Это был гороскоп на завтра.
1: Реклама.
5: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. Агат. Покупай выгодно.
2: Предприниматели. 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Полипрофиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волском 205-255.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
7: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 19 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Испытания импортозамещенного самолета «Суперджет» планируют завершить осенью. В эти же сроки будут оформлены необходимые для сертификации документы, сообщил в среду главный конструктор проекта «Суперджет-100» Кирилл Кузнецов. В Жуковском он представил обновленный самолет президенту Владимиру Путину. По словам летчиков-испытателей, замененные на отечественные двигатели проявляют себя хорошо, в том числе техника устойчиво отработала во время испытательного полета в Архангельск. Синоптики пообещали Волгограду в четверг жаркую погоду с грозами. При переменной облачности воздух прогреется до плюс 29 градусов. В Волгограде при этом 25 июня дождей не ожидается. По области в четверг местами кратковременные дожди с грозой. При грозе возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Дневные температуры от 20 до 25 градусов тепла. В некоторых районах до плюс 30, пишет КП «Волгоград» со ссылкой на синоптиков. Инфляция в Волгоградской области продемонстрировала отрицательный рост в мае. С начала года показатель по региону составил 2,5%. Цены на ряд товаров снизились за счет снижения стоимости продовольствия – минус 0,93%. Непродовольственные товары и услуги в конце весны незначительно подорожали. Несмотря на нулевую инфляцию, сильнее всего в мае в Волгоградской области подорожали куриные яйца, сахарный песок и алкоголь. В это же время подешевели сливочное масло, крупы и бобовые. Бронирование отелей в России в июне сократились на 16%. Наиболее привлекательными для туристов пока остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Российском союзе туриндустрии. Средняя цена на размещение по рынку составляет около 11 тысяч за двухместный номер. Также в июне на Кубани заметно вырос процент отказов от бронирований – 45% вместо 30% в прошлом году. Серьезные потери несут Азовское побережье и Туапсе. Гораздо реже туристы пока отказываются от отдыха в Геленджике. Противоугонную систему пикапа Ford для производителей проверил настоящий медведь. Животное по кличке Тек весит 360 килограммов. Медведь дрессированный, однако в действиях с пикапом медведя не ограничивали. В результате Теку удалось открыть дверь и забраться в салон. Привлечение медведя к испытаниям в Форде объяснили тем, что водители используют машины не только в городах, а в лабораториях проверить действия систем в дикой природе невозможно. Официальный доллар на завтра 74.77, евро 85.18.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Где купить обои в Волгограде?
1: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
2: Обойная сила ждет всех за покупками.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Условия оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
8: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 16. Местами небольшой дождь.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». Хавейл Агат. Официальный дилер Хавейл в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка». Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
3: Доброе утро. Меня зовут Светлана. Вопрос. А подскажите, пожалуйста, езди на Hyundai Elantra 16 года, 6 поколение. Хочется такого же комфорта, но что-то поболее. Что можете посоветовать? В бюджете 3,5 миллиона.
4: Слушайте, ну бюджет-то очень приличный. В этом бюджете тут тебе и корейцы, и так далее. И если в этом же классе рассматривать, много вариантов среди седанов есть. Но я бы, может, даже попробовал что-то из кроссоверов. Чему бы и нет. Во-первых, комфортность передвижения, вместимость совсем другая. Функционал, в конце концов. Поэтому, если вы уже дружите с корейскими платформами и, в принципе, обладаете приличным бюджетом, пожалуйста. Если нужен новый автомобиль, тут, к сожалению, мы вынуждены будем ограничиться только китайскими вариантами, либо привозными по параллельному импорту, опять же, с китайского, либо азиатского рынка, автомобилями европейского бренда какого-нибудь. Ну и, опять же, пожелание. Функционал имеет ключевое значение. Если вам нужен высокий дорожный просвет, надоело ездить по лежачим полицейским шепотам. Если вам хочется большой багажник, то это уже другие классы автомобилей.
3: Ну, а если вы рассматриваете из корейца, понятное дело, что это ПУ, что можно, чтобы такого же, комфорта было? Потому что мне очень нравится. Слушайте, единственное, что она низкая.
4: Да, я бы смотрел платформы кроссоверов с двухлитровым мотором, не мудрствовал бы, если честно. Да, из более-менее такого, как бы, проверенного и посвежее. Можно смотреть Селтосы, это двухлитровый мотор на вариаторе в максимальной комплектации, вполне адекватный автомобиль, пластик не порадовал, а все остальное, особенно настройки подвески, по комфорту меня устраивали более чем. За этот бюджет. Это, опять же, будет машина с пробегом, там, в районе 50-70 тысяч километров, со всеми опциональными вещами, которые вам понятны и известны. Если мы уже чуть выше классом смотрим, то там, скорее всего, тоже будет двухлитровый, динамика проигрышнее, но по комфорту тоже примерно такое же пальто. И тут спортейджи, тусаны и прочие радости. Поэтому тут выбирайте. Я думаю, что вы найдете себе вариант в этом бюджете вообще спокойно и будете довольны. Потому что брать, если уж мы берем вторичку, брать автомобили сильно пробежные не советую. Упираться в лухари сегмент тоже. Гоняться за японцами, честно говоря, смысла тоже не вижу. Бюджет позволяет взять маленький корейский автомобиль.
5: Алло, здравствуйте.
4: Да, привет, слушаем.
5: Хочу поделиться. На прошлой неделе слышал у человека 7 Pro Max серия, которая на 40 тысячах сыпалась. Но это повтор был. У меня 166 тысяч пробег в режиме такси.
4: Сильно просели?
5: Да нет, помыл только радиаторы буквально месяц назад. И все, по сути. Не считая мелочей, там, колодки, ходовка. Ну, это мелочи.
4: Ну, по основным агрегатам вопросов нет?
5: Вообще ни одного.
4: Ну, то есть оправдала покупка себя, я правильно понимаю?
5: По сути, да. По сути, да.
4: Слушай, что делать с отсутствием такой ликвидности, как у японцев, например?
5: Ну, не знаю, я дал машину для работы.
4: Ну, понятно, да, что когда ты берешь для работы, и она нужна новая, гарантийная, то как бы другого пути-то и не было последние годы. Я просто к тому, что... я просто к чему клоню? К тому, что вот сейчас очень форсится тема того, что машины эти теряют очень много на вторичном рынке. Ребят, давайте так. Вот если мы не берем люксовый сегмент, ультрасовременный сегмент, который очень быстро устаревает, как смартфоны, то в целом среднячок, теряет там в районе 20%. Это нормально. Это всегда так было. Просто сейчас расслоение рынка такое, то есть там кто-то китайцев не любит, они смотрят только там, например, Toyota или Lexus. Там они готовы переплатить. Хотя по факту, честно скажу, технически уже тому доброму имени ничего не соответствует. Вот ничего абсолютно. Поэтому здесь надо голосовать рублем. Если тебе сейчас нужен автомобиль, там, новый гарантийный у дилеров, обслуживанный и так далее, другого выхода нет. Это первое. Второе, вот опять же, опыт наших слушателей, в том числе, доказывает, что есть крепкие платформы. И они на рынке присутствуют, и можно выбирать. И на вторичке в том числе. Спасибо тебе огромное за статистику. Удачи, пусть машина дальше радует. А мы благодарим наших слушателей за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
1: Реклама.
6: Обновленный Хавейл Джолион богат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. ООО «Автостат». Приложение ограничено. Действительно до 30 июня 2026 года.
1: Агат. Покупай выгодно. Реклама.
7: Доброго вечера! Вам желает ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама.
1: Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
2: Агат. Покупай выгодно. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
2: Ах, Аконыч.
3: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM. Твое время.
2: 20 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города.

0: Реклама.
1: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

говорим, что любишь. 101,5.

0: свое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: 101.5.
2: Твое время. 3 часа.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.